Согласно нашим интернетам, имя Валерия в России является стабильно популярным. Оно прочно удерживает позиции в широком списке востребованных имен, но точно уступает лидерство таким безусловным фаворитам последних лет, как София, Анна, Ева и Мария. В столице 3 часа практически 18 минут. Звездные имена тех, кто уже уверенно и верно шагает к нам навстречу на Ретро-ФМ. Это Лев Лещенко, это Леонид, тут что, Агутин. Также скоро услышим Смоки и Роксет.

Действительно crazy. За все время музыкального существования команда Aerosmith свела с ума немало народа своим творчеством. В том числе музыкальные критики, жюри премии Грэмми не устояли. Попадались на их очарование, обаяние. Были удостоены награды за эту песню. В целом у Aerosmith еще 3 в копилке. Все свои Грэмми коллектив получил в одной и той же категории. Лучшее рок-исполнение дуэтом или группой с вокалом. Кстати, первая премия Грэмми была основана именно в этот день, 28 мая 1958 году. Ну и второй, кстати, или к слову, впереди на подходе на Ретро FM. Тоже не абы кто, а Бонни М и Юрий Антонов. В столице 3 часа 42 минуты.

Как там Андреана Челентано говорил в фильме «Укрощение Стратилова»? Можете продолжать говорить, но я все равно не слушаю. Наш внутренний я, наш внутренний голос со всеми. Давайте еще полежим и еще раз переведем будильник. Может, вообще никуда не пойдем, ни на какие работы. Вот это главное сейчас, не слушать, мы же все же ответственны. Ответственно далее будем вставать и просыпаться на Ретро FM. Пятиминутная готовность до старта утреннего экспресса и нашего отправления в доброе, бодрое утро. В столице 3 часа 55 минут.

0: 4.00 в Москве. Все, запрыгиваем в утренний экспресс. Понеслась, удаляемся подальше от сонной сонности.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: с любовью к сладким снам некоторым из нас. На сегодня уже пора прощаться, пора, что ли, хорошенько прозеваться, приходить бодрые, конечно, только позитивные чувства. Утренний экспресс на Ретро-ФМ, как умеет, как может, за ближайшие 3 часа нам в этом поможет, подсобит, ну, хоть как-то подкорректирует наши сонные, может, хмурые черты лица на более какие-то приятные, скажу и так. Зовут меня Дмитрий Майоров, всем большие приветы, салюты, здрасте. В ближайшие 3 часа прослежу, чтобы утренний экспресс был в форме, не сбился с маршрута в наше доброе бодрое утро. Проконтролирую, чтобы любимая музыка играла. Ежедневник с самыми интересными событиями дня для нас был на нужной странице. Обязательно, как только так сразу о них все расскажу, как и не оставлю без актуальных звездных солений.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 28 мая, четверг. Сначала будут общие прогнозы. Как бы ни хотелось, но день обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой. Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными. Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию. Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день. Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа. А львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство. Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длительного совещания. Весы, обратите внимание на то, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождают ресурс в другой. Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем. Стрельцы, несколько минут тишины смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы. Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо. Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию. И рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

кони в яблоках, никакого родства. Если что, родственных связей с конем или лошадью в ванной с огурцами не имеют. Что-то вспомнился слово перед глазами, этот недружелюбный мем. Мы же с вами давайте дружно сверим время. В столице 4 часа 17 минут. И также дружно к нам на Ретро-ФМ уже во все приближаются ребята из Modern Talking. Не пропустите.

0: Пусть забывается, исполняются все и наши с вами большие и маленькие мечты. Почему нет? Если да, как известно, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Некоторые, наверное, в свое время и не думали вписать свои имена в историю, но писали. Просто некоторые пути, маршруты, обстоятельства удачно привели их к этому. Ежедневник на Ретро-ФМ уже готов рассказать нам, кто и чем 28 мая отличился, какие знаковые события отмечаются сегодня. В столице 4 часа 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, четверг, 28 мая 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, заслуженная народная артистка России Мария Миронова. За ее плечами множество ярких и интересных образов, сыгранных на сцене, большое количество глубоких и разноплановых ролей в кино, в копилке очаровательной актрисы, разные престижные награды и премии. Также Мария Миронова известна и как активный общественный деятель. Она участвует в различных культурно-общественных и благотворительных проектах. Поздравляем ее, конечно. В этот день, в 1962 году, родился Андрей Панин, актер театра и кино, заслуженный артист России. Известность он приобрел благодаря картинам «Мама, не горюй», «Свадьба», «Женщина обижать не рекомендуется», телесериалам «Каменская» и «Граница таежный роман». Его роли в картинах «Бригада», «Сволочи», «Журов» и многих других считаются образцом перевоплощения и полюбились миллионами зрителей. Сегодня день рождения майонеза. Есть много историй, связанных с его изобретением, но наиболее правдивое свидетельствует о том, что в этот день, в 1756 году, в французском городе Маон, во времена Семилетней войны, французский повар приготовил соус на основе растительного масла, яиц и лимона. Соус получился на редкость вкусным и был признан, назван майонезом, то есть маонским. Теперь не только повара, но и многочисленные потребители подчеркивают значимость этого изобретения и отмечают многогранность вкуса любимого соуса. Сегодня праздник отмечают российские пограничники. День пограничных войск или День пограничника был установлен указом президента в 1994 году. Традиционно к нему приурочено множество торжественных мероприятий. Ретро-ФМ искренне поздравляет служащих пограничной службы с праздником. Ежедневник на этом что отложен до следующего часа, до следующего выпуска.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Не у всех, у каждого подсчеты, расчеты, конечно, верны. Точнее, некоторые считали, что недавно прошедшая Олимпиада в Лас-Вегасе, где спортсменам было разрешено использовать любые средства, чтобы усилить себя, будет прям вау-шоу, будут побиты все мыслимые и немыслимые рекорды, но по факту все очень скромно. Всего лишь один обновленный рекорд, а акции организаторов шоу пошли вниз. Мы же с вами движемся только вперед из песни здесь, в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Скоро своим творчеством с нами поделится команда Яки, да, в столице 4 часа 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: несмотря на то, что этот трек стал главным романтическим гимном середины 80-х, команде «Берлин» это было не в плюс, потому что сразу после его выпуска ребята разбежались, так как музыканты были недовольны тем, что песня, написанная сторонними авторами, затмила их собственный рок-н-ролльный стиль. И такие события, моменты помнит музыкальная история. В столице 4 часа 55 минут. Это «Ретро FM», это «Утренний экспресс». Только доброе утро в отличной музыкальной компании.
1: «Утренний экспресс» на «Ретро FM».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: мимо проходил, но мимо не прошел. Заглянул к нам в утренний экспресс на Ретро-ФМ. Тото Кутуньо, вы тоже готовьтесь погостить, отметиться в эфире. Правда, не буквально, а при помощи ваших позитивных сообщений, истории скоро начну их озвучивать. Где оставлять, так скоро подскажу, расскажу. Прежде в целом о планах, музыка, интересные события, актуальные звездные суления. Все это вам, всем и каждому обязательно достанется, обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 28 мая, четверг. Сначала будут общие прогнозы. Как бы этого ни хотелось, но день обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное — не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой. Овны, напряжение дня может помочь указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными. Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию. Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжение на весь день. Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа. Львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство. Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания. Весы, обратите внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой. Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем. Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы. Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо. Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию. И рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама без внешних подтверждений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С приближением конца рабочей недели, с приближением пятницы, выходных, настроение, я думаю, у нас всех само собой улучшается. Возможно, у вас есть какие-то грандиозные планы на ближайшее время или что-то хорошее у вас уже произошло, случилось, какие-то достижения пополнили вашу же копилку успехов, достижений. Рассказывайте, делитесь ими, своими позитивными историями со всеми нами, со всеми слушателями Ретро-ФМ. Это можно сделать при помощи нашего смс-портала 5533. В начале текста необходимо поставить Ретро-ФМ, в конце не забыть подписаться, а основной пост для позитивного общения, позитива, появится в нашем канале Ретро-ФМ Макси через несколько минут, примерно в 5:20 по Москве. Пишите в комментариях этого поста, все увижу, все озвучу. Автору самого интересного, яркого сообщения на сегодня презентую наш фирменный тостер. Удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Первые робкие шаги их зарождающейся любви в этой истории слышны на музыкальных просторах еще с конца 70-х. Крис Норман и Сьюзи Кватро на Ретро-ФМ, на смену которым приближаются далеко не одно значимое знаковое событие. Подробности где? Правильно, в ежедневнике. В столице 5 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас 28 мая 2026 года, четверг. В этот день, в 1908 году, родился Флеминг, Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007. Почти все его произведения были экранизированы и принесли славу не только автору, но и многим актерам, которые сыграли знаменитого Джеймса Бонда. Многие считают, что образ известного на весь мир агента секретной службы Флеминг писал себя, точнее, с того, каким он хотел бы быть. Умным, обаятельным, олицетворением вечных понятий. Долг, честь, истина. День рождения сегодня отмечают российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, актриса театра и кино, народная артистка России Мария Миронова, фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Екатерина Гордеева, австралийская певица, автор песен и актриса Кайли Минок. 28 мая в 1742 году в Лондоне открыл дверь и принял посетителей первый в мире крытый плавательный бассейн. Дамам вход в него был воспрещен, а для джентльменов разовое посещение стоило 1 гинею. За дополнительную плату все желающие могли взять уроки плавания. Сам бассейн был небольшим, длиной всего 12 метров, зато мог обеспечить чистую и теплую воду в любое время года. По народному календарю в этот день наши предки обращали внимание на приметы. Если восход солнца был багряным, то ждали грозного пожарного лета. Если в этот день стояла теплая и солнечная погода, то все лето будет теплым и урожайным. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар и Пахом. Поздравляем! На этом ежедневнику дадим отдохнуть, что ли, обратимся к нему и в следующем часе на Ретро.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Пора подружиться с вашими позитивными сообщениями и историями на сегодня. От Леонида всем нам доброго дня. Подметил, как приятно звучат всего два слова, но вместе эти слова «завтра пятница». Людмила из Варнаула пишет: «Привет, любимое радио, всем позитивного дня, теплого настроения, на носу лето, товарищи. Радуйтесь каждому дню, всех обняла». От Николая всем нам доброго утречка, написал: «Москва просыпается». Похоже, во все ведет наблюдение. Так, Светлана из самого лучшего города у самого синего японского моря Владивостока желает нам всем прекрасного дня. Дождик льет, настроение огонь, при этом суета. Жизнь — это мелочи в океане счастья. Любите, цените, радуйтесь, мелоча. От Юли: доброе утро, говорит, точнее даже хвастается, получила приз тостер. Он реально крутой, спасибо огромное, всегда пожалуйста. Честно говоря, не ожидала, не верила, что возможно выиграть, но теперь точно знаю, чудеса случаются. Всем хорошего дня и отличного настроения. Еще раз пообедай, Юлия. Ну и напомню, тостер мы презентуем за самое позитивное, крутое ваше сообщение. Оставляйте их, например, в канале Retro FM Maxi. Пишите.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Остановитесь, подумайте. Пока сирень продолжает украшать некоторые места, местности, улочки, очередное напоминание, что тащить букет сирень домой, особенно ставить их в спальню, опасно. В цветах и листьях есть особое вещество, из-за которого можно словить головную боль, бессонницу, аритмию и даже ухудшение зрения может произойти. Ставить такие букеты можно только в хорошо проветриваемых местах. Если что, предупредил. В столице 5 часов 55 минут. Продолжаем с вами все вместе двигаться навстречу доброму утру на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Сверяем время. 6 часов в Москве. Утренний экспресс не думает останавливаться.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: тебе подпоют. Ребят с нашего двора.
1: Во всех дворах, городах и селах, где есть Ретро-ФМ, точно отметится и утренний экспресс с вашими позитивными сообщениями, историями, настроениями, эмоциями. Главное, делитесь ими. Еще есть время, чтобы их сформулировать, например, в нашем канале в Максе. Скоро все прочитаю, озвучу в эфире, на который также претендует немало наших музыкально-обаятельных, привлекательных лиц, ежедневник и актуальные астрологические прогнозы. Ими зовут меня Дмитрий Майоров. Прямо сейчас и поделюсь.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Сегодня у нас 28 мая, четверг. Сначала будут общие прогнозы. Как бы ни хотелось, но день обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное, не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой. Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными. Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию. Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день. Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа. Львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения. На поверхность выйдет скрытое недовольство. Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длительного совещания. Весы, обратите внимание, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой. Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем. Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы. Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо. Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно. И именно это укрепит репутацию. И рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений. Всем доброго, бодрого утра.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Все лучшее вам от вас же. Пора пристроить очередную порцию ваших позитивных сообщений. От Игоря всем доброго утра. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Пишет, вспоминает, как 2 года служили в пограничных войсках и радуется за тех, кто служит. Всех с праздником. Всех с праздником поддерживаю. От Александра. Сегодня у него свой праздник. Весы в очередной раз показали хоть на чуток, но меньше, чем в прошлый раз. Пусть медленно, но приводит себя в форму. Так держать, хоть медленно, но уверенно и верно. Так, от другого Александра. Всем привет. Он завтра в отпуск. Поедет с женой к морю. Удачной дороги. Хорошего отдыха. От Марии из Нижегородской области. Доброе утро, любимое радио. Утренняя пробежка по плану под любимую радиостанцию. Всем позитива, добра и тепла. Ну что, буду тепло приветствовать и ваши позитивные сообщения в нашем канале в Макси Ретро ФМ. Пишите автору самого интересного и запоминающегося на сегодня сообщения, истории. Презентуем ему тостер наш фирменный.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: людских дорог.
1: Все дороги привели нас к очередным значимым, знаковым событиям, которым богат этот день. Это 28 мая. Подробности, разумеется, в ежедневнике на Ретро FM. Столица 6 часов 30 минут.
2: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
1: На календаре четверг, 28 мая 2026 года. День рождения сегодня отмечает австралийская певица, автор песен и актриса Кайли Минок. Известность к ней пришла еще в школьном возрасте, в середине 80-х, благодаря роли в сериале «Соседи». Как певице ей продано более 80 миллионов записей по всему миру. Минок была удостоена нескольких почетных званий, включая принцессу и богиню в музыке. Ее песни мы всегда с большим удовольствием слушаем на ретро. В этот день, в 1957 году, в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает одни из самых престижных наград в мире музыки — призы Грэмми. Она объединяет 18 тысяч членов музыкантов, продюсеров, звукоинженеров и других работников, связанных с музыкальной индустрией. Напомню, первая церемония престижной музыкальной премии Грэмми прошла в мае 1959 года. На сегодняшний день премия вручается в 95 категориях, которые охватывают различные жанра музыки и сферы звукозаписи. Сегодня праздник отмечают пограничники. Сегодня день пограничных войск. Причем не только в России, а еще и в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. Традиционно к нему приурочено множество торжественных мероприятий. Ретро-ФМ искренне поздравляет всех служащих пограничной службы с праздником. Желаем, чтобы подъемы по тревоге никогда не нарушали ваш сон. Сегодня день брюнеток. Неофициальный праздник всех темноволосых женщин. К сожалению, нет данных о том, кто и когда учредил этот праздник. Однако есть мнение, что он возник как ответ Дню блондина, который отмечается с 2006 года. Праздник, несмотря на отсутствие официального статуса, набирает все большую популярность. Всех представительниц прекрасного пола с темным цветом волос поздравляем! Еще сегодня отмечается Международный день защиты женского здоровья, День лепестковой вьюги, День рождения майонеза, День гамбургера и День грудинки. Выбираем и отмечаем что-то по желанию. Всем доброго утра.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Финальные на сегодня позитивы пошли. Ирина из Мытищ написала: «Доброе утро, страна! Поздравляет с днем города Санкт-Петербург. Хоть день города был вчера, 27 мая, но все равно жители культурной столицы, ленинградцы и петербуржцы, вас с днем города!» Также она любит первопрестольную, свой подмосковный город Мытищи, обожает маленькую родину. Всем любви и здоровья. Ольга поздравляет всех причастных к Дню пограничных войск. Наша Россия под надежным замком. Ксения из Севастополя желает всем доброго, бодрого утречка. Ретро-ФМ. С Ретро-ФМ оно всегда такое. Доброе, веселое, позитивом всех заряжает. У нее сегодня выходной. С самого утра уже Ретро-ФМ сделала погромче. Хорошее действие, отмечу. Сегодня у нее много дел по дому. Накопилось. Всем хорошего настроения. Ксении, вам. От Георгия всем доброго утра. Поздравляет всех пограничников с праздником. Всем крепкого здоровья желает. Успехов в работе. Ура! Ура! Ура! Так, Алла передает привет всем водителям Карачаровского завода, с которыми она сейчас проводит предрейсовый осмотр. Ребята, вы классные. Гордится вами. Вы настоящие герои на колесах. Всем слушателям, кто увидит сегодня машину с логотипом КМЗ, просто улыбнитесь. Может, как раз вам везут новый надежный лифт. У Игоря, похоже, собрана не вся коллекция призов от Ретро-ФМ. Игорь, все впереди. Александр из Краснодарского края желает всем доброго утра. Пишет: прошел обучение на инструктора-проводника. Обучение проходило в лесной зоне, без интернета. Тишина, спокойствие, свежий воздух. В заключении восхождение на гору 3000 метров. Был снег, туман, потрясающие виды на горы. Дабы мотивировать восхождение, как возвращение Александра домой, хотел выделить ему тостер, где будет дожидаться горячий тост, но что-то, оказывается, он недавно выигрывал. Так, у Александра сообщение: «Доброе утро, любимое радио. Вчера закрыл больничный, сейчас завел машину, собираюсь ехать на работу. В машине всегда играет Ретро-ФМ, но зато до выходных осталось всего 2 дня, и опять не надо идти на работу». И Дарья из Торжка, так, у нее сообщение... То, что она не с первой попытки сдала на права, теперь она официально автомобилист, хотя стоит ее остерегаться, не вижу города, где находится, где ее опасаться. Но, если что, она будет дома на кухне, есть точно, поедать горячие тосты. Ей презентую фирменный тостер от Ретро-ФМ сегодня. За ее... Ну, так мотивирую. Такие у меня сегодня мысли. Всем спасибо за участие. Всем доброго утра. Всем спасибо за позитив.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда-то давно, но все еще правда, этот сингл ознаменовал триумфальное возвращение Рикардо Фолли на большую сцену после трехлетнего перерыва. В переводе с итальянского песня называется «На правильном пути». Тостер от Ретро FM сегодня на пути к Дарье в Торжок, а то не то сказал про город, высмотрел все же название. Мы же с вами абсолютно точно на правильном пути в доброе, бодрое утро, хоть утренний экспресс уже и припарковывается до завтра. На сцену, а именно на Ретро FM, уже через 5 минут, ровно в 7, выйдут наши главные утренние специалисты, специалисты по бужу, разбужу, добужусь. Разумеется, это Саша и Рита, первая смена, готовьтесь их встречать, приветствовать. В целом, до встречи, меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.
1: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: открыл глаза и настроился на первую смену на Retro FM. А что нам нужно в 7 часов? Новости актуальные узнать. Вадим Ривман, прошу.
1: Тогда здесь расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Минздраве России предложили сократить срок выдачи больничных листов до 3 дней. Это может коснуться тех, кто в течение 6 месяцев признавался нетрудоспособным больше 4 раз. Об этом пишут РИА Новости, ознакомившиеся с соответствующим проектом ведомственного приказа. В документе отмечается, что в случае принятия новых норм, после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию. Далее медики могут принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или же направления пациента на стационарное лечение. Через 3 дня комиссия может либо продлить больничный, либо закрыть его. Власти Вьетнама заявили о задержании гражданина России, которого подозревают в краже багажа. Согласно местным законам, теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы. По версии полиции, мужчина действовал по определенной схеме, причем не один раз. Он прилетал в Хошимин из Таиланда без вещей, а потом забирал с ленты выдачи багажа брендовые сумки. Американский лидер поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Как написал Дональд Трамп в своей соцсети, у Пашиняна полная поддержка с его стороны. Напомню, 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. В российском МИДе не исключили, что Запад попытается использовать голосование, чтобы укрепить контроль над Арменией, увеличить разногласия между Москвой и Ереваном. Сам Пашинян в преддверии выборов заявил, что готов подать в отставку, если этого захотят от 300 до 500 тысяч его сограждан. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев завершили первый в этом году выход в открытый космос. За бортом МКС они находились больше 6 часов. Космонавты установили на модуле «Звезда» аппараты для изучения солнечных вспышек. Радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном диапазоне электромагнитного излучения. Сведения, полученные при помощи этого прибора, помогут понять природу солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и разработать меры защиты от радиационного воздействия. Помимо установки новой аппаратуры, космонавты забрали контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами, который простоял там почти 5 лет. Теперь предстоит понять, как они пережили такое продолжительное воздействие радиации. Ну а еще специально для своей мамы космонавт Сергей Куть-Сверчков отправил послание. «Мама, я надел шапку». Эту табличку командир МКС взял с собой в открытый космос. И еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А на Retro FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
0: Утреннее шоу на Retro FM. Доброе утро!
2: Здравствуйте!
0: Рит Субботина здесь.
2: Саш Светлов пришел.
0: Какие планы, Рит?
2: У меня конкретно?
0: Да.
2: Ну смотри, я хочу в красоту дома навести.
0: Краснодар, я
2: Краснодар.
0: Думаю. Ну давай, поезд там сутки всего. Доедешь.
2: Или ты имеешь в виду про наш общий план?
0: Конечно.
2: Тогда мы будем немножечко обманывать людей очень скоро.
0: Хорошее начало.
2: Ну а что?
0: Многообещающий.
2: 7.03, понимаешь? Я вот думаю, обмануть людей или сказать им правду, или что-то интересное рассказать. Думаю, а сделаю-ка я все это в игре фейк-контроль за это. Еще мы подарим сертификат в Marketplace.
0: Да, там... еще будет классная тема. У нас сегодня и четверг же на календаре. Это день кинопремьер. Выбрали по фильму и в рубрике «Киноскоп» обязательно вам об этом расскажем. Не пропустите совсем скоро на Retro FM.
3: Первая смена на Retro FM.

0: гороскоп.
1: В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Сегодня четверг, 28 мая. Если кого трогает, то финальный четверг мая.
3: Боже мой.
2: День обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации, принимать решения только с холодной головой.
3: Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
2: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
3: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создавала напряжения на весь день.
2: Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
3: Так, львы. Семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство.
2: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
3: Весы, обратите внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой.
2: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем.
3: Стрельцы, несколько минут в тишине могут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
2: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-то.
3: А водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
2: Рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
3: Просыпайтесь, ребят, какой четверг нам предстоит?
2: А какая ламбада сейчас будет?
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: на часах 7.13 уже. Бодрейшего утра от первой смены. Саша, Рита, да все на местах.
1: Все на местах. А кто-то сейчас завтракает 7.13. И я вам сразу скажу, мы завтракающие. Впереди с идущей, вот это, сахарный, знаешь, там, чай, еще что-то, блюдами. Мы с вами в Корею работать не едем. Я вам сейчас все объясняю.
0: В Карелию, значит, или Корею?
1: В Карелию. Хорошо. Мы точно едем. Там такие вкусные пирожки, калитки называются. Ими можно так вкусно наесться, немножечко пополнеть. А вот в Корею мы не едем, потому что в Южной Корее HR-ы стали отказываться искателям из-за лишнего веса. И мало того, лишний вес у них, знаешь, сколько? Больше 50 килограмм.
0: Ну, как бы, да.
1: То есть это каждый
0: 53 жиртрес уже, да, называют?
1: Короче, это не единственный случай, когда они отказывают, потому что, например, одной девушке написали: если ты не можешь справиться со своим жиром, как ты справишься с работой, с этими огромными 50 килограммами?
0: Они именно к девчонкам больше пристают, да?
1: Да, потому что девчонки с весом более 50, то есть вот эти вот, ну, вот ивушки, у них считаются толстенькими, вот. А лишний вес у них оценивается как проблемы с дисциплиной, то есть как будто...
0: Ну, ты безответственный, да,
1: смысл,
0: как бы, да. Не следишь за собой, да,
1: ну,
0: и ненадежный работник, вот так, да?
1: Вот, да, еще придет, еще, не дай бог, на обед отпросится, понимаешь?
0: Такая моя жизнь, там, знаешь, до 50 и после, и пока, когда ты обеспеченный, богатый, там, и потом, хоба, да, 52 плачешь. Килограмма, да, и один в слезах. Не, ребят, надо что-то с этим делать, надо подкручивать как-то весы хотя бы.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, расслабьтесь, ребята. Да, 7:18, может, у кого-то какие-то большие планы, у кого-то там свои тревоги, у кого-то, может, стройка, ремонт, да.
2: Есть у меня один такой знакомый.
1: В нашем коллективе,
2: я смотрю, он ходит, просто он настолько выпрямился, знаете, он и так вот этот худая селедка, которая ест сколько угодно и не толстеет, а сейчас еще на нервах, вот так он постоянно собран, вот так вот...
1: Как? Ну ничего.
2: Саш, как там
1: сейчас
2: дела?
1: По плитке предложат нормальную цену. И все нормально, и я приду в себя. В общем, сегодня, ребят, день пофигиста. Да, ну вот такой, пусть неофициальный, забавный, но самое главное, праздник, призывающий расслабиться. Вот перестать тревожиться по пустякам, не знаю. Отпустить свои сложные ситуации, которые нельзя изменить. И, например, посвятить время отдыху. Да, не какому-то достижению цели. Я достигатор, как это так? Я 8,5 минут ничем не занимался, никакой пользы не принес ни себе, ни обществу. Вот без этих нет. Без этой тревоги, ребята.
2: А это иногда...
1: Сегодня будем
2: так расслабляться. Так сложно, если честно.
1: Да.
2: Вот прям вообще очень сильно сложно. Потому что...
1: Некоторые, понимаешь, выходные ждут и говорят... Угу. Ну, что там некоторые? Давай так. У нас часто такое. Я говорю, ой, ну все, воскресенье будет, мы просто будем валяться. Просто везде ничего
2: не можем, да?
1: Стоп. Хоба. Так, к 12 надо. Так, на ВДНХ тут погулять. Маленького съездить на экскурсию свозить. А, у него же еще плавание. Нам еще купить это, то надо бы. И раз уже 6 вечера. Ну, надо успеть поужинать.
2: Сколько ему там? 5?
1: 6.
2: 6, да? Да сам уже может дойти, слушай. Ты скажи.
1: Я тебе денег дал, доедешь.
2: Мы договорились. У нас все. Слушай, ну смотри, мне
1: кажется... Хорошо, что социальные службы с 8 работают.
2: Да, себя нужно иногда приучать какими-то, на самом деле, сложными размышлениями, мыслями, почему так надо. Вот потому что я с собой договорилась, что пятницу и субботу я не убираюсь. Ничего. Я обязана сделать это, допустим, по будням, потому что с пятницы, с вечера все. У меня время, когда можно просто валяться.
1: Надо, например, обязательно давать тебе,
2: да,
1: такое время.
2: Да, Аля, я с собой тоже договорилась, что вот единственный день, допустим, в субботу и воскресенье, когда я валяюсь, когда я сплю прям, ух, когда уже люди идут с вечерней прогулки, а я все еще отсыпаюсь, я могу себе позволить есть прям в кровати, понимаешь? Но я прям к этому шла, чтобы была вот эта вот перемена между буднями,
1: да,
2: и выходными.
1: Да, Илью отучили в студии есть, понимаете? Ты уже ляжет здесь, там,
2: так я не
1: бутерброд свой возьмет. Да,
2: так,
1: да, да.
2: Я не делала.
1: Ну, хоть официальные правила там,
2: короче,
1: запрещающие в велихо.
2: Пофигизм классная штука для собственного вообще, не знаю, для собственных нервов, для собственного успокоения.
1: Но иногда это может быть настоящим спасением. Ну,
2: конечно,
1: в сложных ситуациях, которые действительно нельзя изменить, но можно поменять отношения. Сегодня мы будем эту тему поднимать достаточно подробно и будем ждать ваших решений и историй. А что нужно для расслабления? Ну и вообще, как часто вы это применяете?
2: Я еще придумала,
1: давай.
2: Забыла просто поделиться. Вот иногда думаешь, я не похудела к лету. А потом я вот иногда прям представляю, что мне сейчас, например, 90. Ну вот мне 90, я смотрю на себя, которая сейчас, и думаю, ну вот эта девчонка не похудела на 5 килограмм, и что? Или у этой девчонки нет там вот этого-то, и что?
1: Да ладно,
2: вот ей прям надо прям сейчас нервничать из-за этого.
1: Бизнес-задача,
2: да,
1: не знаю, или ипотеку обязательно до конца года закрыл. Ну, не закройте, но ничего страшного. Позвольте себе жить, не ругайте себя, отпустите это все. И помните, что каждый день создан в том числе для

0: Полный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл. Уже в кино». Категория 18+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 7:28 точное московское. Маргарита, бронируй билеты в Китай на август.
2: До свидания.
1: Что я уверен, тебе понравятся эти спортивные соревнования. Здесь не про бег, не про выносливость.
2: Прекрасно.
1: Это даже не тирекс, не шейпинг и не стретчинг.
2: Мне уже нравится, что надо делать.
1: Там чемпионат по тайному поеданию обеда. Втихаря.
2: Ой-ой-ой-ой-ой,
1: мои. А кто из нас это не делал? Ну ладно, давай подробности расскажу. Необычные соревнования. Короче говоря, 2000 человек собрались. Соревнования идут 9 часов. Кто быстрее съест миску риса и не попадется судья. Правила суровы. Поймали за едой. Стой 30 секунд и не ешь. Вот три таких наказания. Все, выбываешь. Красная карточка. Победителем стал мужчина, который пришел в торговый центр за детскими подгузниками. В общем, там приз золотое зернышко в 1 грамм. Но стоимость его 19 тысяч рублей на наши деньги.
2: Слушай.
1: В принципе, если забава тебя интересует, тут как бы и деньги есть, еще и вкусно, понимаешь? Ну и как бы интрига.
2: Мне
1: игра.
2: Я всю жизнь к этому готовила. Я сейчас вспомнила школу, но всегда я любила поесть. Вот честно, такой я человечек. И я помню, что я с собой брала, знаешь, там в школу мама давала какой-то завтрак. И я нет-нет, на уроке дам. Бутербродик. И мне как в дневнике написали, ест на уроках.
1: Ой, ладно, ты так, знаешь, как будто чуть-чуть со стыдом там говоришь. У нас учителя, бывало, ели на уроках. Так ты пишешь задание, а там борщик с другой стороны, понимаешь? Но если слишком много уроков, большая нагрузка, ну, может было бы посмотреть, а когда еще человеку поесть? Поэтому бывало всякое. Так что прости себя, отпусти это.
2: Соревнования, которые мы заслужили.
1: Новости. Вадим Ривман.
3: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин в Астане проведет сегодня переговоры со своим казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Официальная церемония встречи глав государств состоится утром во Дворце независимости. Путина встретят почетным караулом, а в небе пролетят самолеты с российским триколором. Затем президенты проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры России и Казахстана также ознакомятся с проектом закладки капсулы на месте будущего образовательного центра «Сириус» в Астане и посадят дуб на аллее вечной дружбы двух стран. Кроме того, Путин выступит на 5-м Евразийском экономическом форуме с оценкой уровня цифровизации и прогрессии в сфере искусственного интеллекта. Напомню, президент России прибыл с государственным визитом в Астану накануне. В аэропорту его встретил Токаев, оркестр и дети с флагами двух стран. Позже руководители стран пообедали в формате тет-а-тет. Минздрав России разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, если законопроект примут, то контролировать продажу рецептурных лекарств в аптеках будут через систему мониторинга. Сейчас отрабатывается механизм. Законопроект обсудят с Советом Федерации, добавила Самойлова. В правительстве обсуждается возможность введения ограничений на экспорт не только бензина, но также дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Однако окончательное решение пока не принято, пишут «Известия». Продолжать мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручено Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину. Это поможет координировать действия между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования, отметил Новак. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за $23 000. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила меньше $7. Его купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина, кстати, так и не нашла времени прочитать роман, убрала его в коробку на чердаке. И вот через 30 лет во время уборки она нашла книгу. Издание сохранилось почти в идеальном состоянии. Его высоко оценили на аукционном доме. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Вообще, конечно, отношения нужно начинать с правды. Но у нас бывает по-всякому. Вот дозвонитесь вы в первую смену на Ретро-ФМ. И не факт, что мы начнем говорить вам только правду. Потому что у нас игра «Фейк-контроль», где иногда бывает настоящий вымысел. Такой коварный, для того, чтобы забрать у вас главный приз. А у нас есть в этой игре термокружка фирменная Ретро-ФМ. Одна штука. Сертификат на 3000 рублей. Одна штука. И сертификат на 5000 рублей. Тоже одна штука.
1: А теперь осталось назвать только телефон. 23-24-88-3. Код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха – около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий «Топ-Айти» набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, фейк-контроль, в который можно выиграть сертификат Marketplace, ну или фирменную термокружку. Тимур из Казани на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Тимур, какова ситуация в Казани? Сколько градусов?
2: Ну, немножко похолодало, было теплее, купались уже, купальный сезон открывали, а сейчас, в районе 15 минут.
1: Молодцы.
3: Ну, как у нас, только чуть-чуть получше.
1: Да, у нас вообще 10, знаете, холод, поэтому вот как бы послушайте нас и потом подумайте, насколько хорошо сейчас в Казани. Итак, Тимур, вам нужно выбрать Марс, выбрать Тарантино или выбрать бобслей.
2: Первый Марс?
3: Да.
2: Даже не знаю, тут... Ну, пусть будет бобслей.
1: Хорошо, пойдем по бобслею.
3: Ну что ж, тогда первый факт. Средняя скорость боба на трассе составляет около 150 километров в час.
1: Ты как продушевленно что-то сказала.
3: Боба, да.
1: Про сани говорим.
2: Средняя скорость боба,
3: да. Ну, давайте, саней на трассе составляет около 150 километров в час.
2: Ну, пусть будет, правда.
3: И это... Это правда, бывает и
1: больше. Иногда
3: больше
1: даже говорят, да, очень быстро. Летят просто они по этой трассе. Второй факт или не факт. Родиной бобслея является Финляндия. Правда или ложь?
2: Ну, это что-то к северным. Большая страна, конечно, подходит. Ну, наверное, да.
1: Правда или неправда?
2: Правда.
1: Правда принимается, но это ведь неправильно. Швейцария. Да, хотя идея бобсле вообще пришла в голову англичанину в конце 19 века.
3: Так, следующий факт. В 2014 году Россия завоевала золото в Олимпийских играх в четверках и двойках. Правда или неправда?
2: Правда.
3: И это было великолепно, да, это правда.
1: Абсолютная победа наших бобслеистов в 2014 году. Ну что, Тимур, 2 из 3 – это сертификат на 3000 рублей.
2: Ура. Отлично.
3: Ну, как будто бы погода уже на пару градусов стала потеплее.
1: Как будто уже плюс 17 стало, да? Вот и солнышко из облаков выходит в Казани. Хорошо, своему славному городу большой привет от столицы. Вас с победой, оставайтесь на связи. И послушайте с нами Рика Эсли. Ну, а кто уже проснулся, можно еще и потанцевать, так как он это делал в клипе.
0: Фейк-контроль.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня такой легкий, классный и совсем несерьезный праздник. День пофигиста. День, когда мы перестаем тревожиться по пустякам, отпускаем ситуации, расслабляемся и говорим, если что, ой, да ну, и культурно все равно.
2: Давай просто подними руку.
1: А нам
2: руку
1: все равно,
2: наверх.
1: Не боимся волка и сову.
2: И скажи, ну
1: да,
2: и
1: да.
2: Фиг с ним.
1: Да, есть же вообще книга такая, да, она, конечно, так звучит двояко, ну вот про легкость бытия. Да, и там еще есть другая формулировка, по-моему, от индейцев пришла, но на русском языке звучит почти как мат. Это можно найти, да, но книга увлекательная, почитайте. Дальше. Тимур пишет. Привет, первая смена. Для полного релакса нужно выключить мобильный телефон, взять все необходимое для рыбалки и поехать к озеру или речке. Один на один со своими мыслями. На свежем воздухе у воды можно хорошо отдохнуть и душой, и телом. Не забывайте приговаривать: клюй, рыбка большая и маленькая.
2: А если нет, то и пофигу, так тоже можно приговаривать.
1: Да.
2: Людмила нам пишет. Чтобы расслабиться, в обед идем в лес. Слушаем голоса птиц, звуки весеннего леса, дышим хвойным воздухом, приходим на релакс и продолжаем рабочий день. Ребят, короче, я в обед пойду в лес. Есть он тут у нас на Таганке или нет? Если меня не будет несколько часов, скажете, да, Ритка, там лес ищет, там голоса птиц.
1: В этой игре по ролям мне интересно, кто за кем носится вот у вас в лесу.
2: Поэтому
1: ну, это же обязательно, как в кино, пока обязательно кто-то с ножом должен за тобой бежать.
2: Конечно.
1: Алексей пишет, когда у меня выходной, знаю, что вставать рано не надо, приятно, полежу так в полусне, включу ретро-фм и мы слушаем первую смену. Саша Светлова, Рит Субарин. Спасибо, что вы есть. Утром не заскучаешь. Алексей, вам спасибо за добрые слова. Продолжаем. Еще впереди 3 часа сплошного взаимного наслаждения хитами. Ну и, конечно, тему обсудим, киношки посоветуем. Все, как и обещали, ваша первая смена.
0: Между тем, на ретро-фм.
3: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: пятница, уже почти 8. Это первая смена симпатричного четверга. В первой смене новости, в первой смене Вадим Ривман.
1: Да, я здесь. Доброе утро, привет. Итак, новые правила оценки российских автошкол вступили в силу. Это следует из приказа МВД. Автошколы, которые ведут обучение водителей, будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли или пострадали люди, и произошли они из-за нарушений ПДД выпускниками, начинающими водителями. Рейтинг автошкол будут публиковать ежегодно на сайте госавтоинспекции. Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили над 6 регионами страны 62 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что дроны были сбиты над акваторией Азовского моря и Крымом, а также над Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями. В Минпросвещение раскрыли механизм выставления оценок за поведение в школах. Их будет выставлять коллектив педагогов из директора, советника по воспитанию, логопеда, дефектолога и социального педагога. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Ранее, напомню, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что введение оценок за поведение позволит повысить прозрачность образовательного процесса и поддержать учителей. В России растет спрос на строительство частных домов. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных домов было выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2025-го. И последний сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США. О намерении баллотироваться на выборах 2028-го он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале. Грини подчеркнул, что хочет предложить альтернативу традиционным политикам. Грини известен как автор эпизода «Барт в будущем» 2000 года, в котором Лиза Симпсон становится первой женщиной президентом США и обсуждает проблемы, оставшиеся от своего предшественника Дональда Трампа. Серия вышла за 16 лет до победы Трампа на выборах 2016 года. После этого в интернете сценаристы и создатели шоу начали называть предсказателями. И еще назову курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: 3 минуты 9 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У нас нейрохит намечается на ретро-ФМ, так что можно уже голосовые связочки разминать. Сам мы без вас не обойдемся, не справимся. Так же, как и в теме. День пофигиста сегодня.
1: 28 мая. А с другой стороны, знаешь, ну не справимся, ну и пофигу вообще. Сегодня же день пофигиста.
0: Отпустите. Отпустите все свои тревоги вместе с нами. А еще лучше поделитесь своей историей того, вот как вы можете взять и в самый определенный ответственный момент отпустить ситуацию и почувствовать себя снова счастливым.

0: смене.
1: 28 мая, четверг. Сегодня разберемся. День обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
2: Ломное напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжение на весь день.
1: Раки, а вы выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
2: Львы и семейные отношения могут перетерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, обратите внимание, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождают ресурс в другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четко понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо.
2: Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
1: Рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без всяких внешних подтверждений.
2: Друзья, вы во всем правы. Вот с таким настроем сегодня просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ.
1: 8:12 на московских часах, и снова я убеждаюсь в той мысли, что не бывает проблемы в жизни, на которой нельзя было бы заработать деньги.
2: Опаньки,
1: это сейчас про отключение горячей воды. Говорю, в Москве, в разных райончиках. Понимаю. Да, ну давайте так, у меня отключили 2 дня назад. И я сегодня коллегам рассказывал, с чего началось мое утро.
2: Чего?
1: Посмотрел я, фитнес-клуб работает с 6 утра. Пришел, думаю, буду один, наверное, как-то даже неудобно. Захожу, там уже 5 человек на тренировку, 5 человек по таким же целям, как и я. Так что выкручиваемся как можем. Бедные москвичи сейчас все скажут, безусловно. Но на самом деле наши люди придумали новый лайфхак. Снимать квартиру, когда отключают воду. Ну, разумеется, да, квартиру, да, с теплой водичкой. Вот молодежь воспринимает профилактику как повод сменить обстановку, а не как какое-то бедствие, знаешь, как взрослые. Ищут варианты в сервисах бронирования, выбирают такое посуточное жилье в своем же городе, ну, ориентируясь вот на цену, близость к дому. Та же самая квартира, но с горячей водой и ощущением мини-отпуска. Вот представляешь, люди себе раз смену обстановки вспомнили, а самое главное, купаться удобно, да?
2: Я вот думаю. Вот смотри. Если, я думала, знаешь, а мы же можем сразу же на этом тоже заработать.
1: Конечно.
2: Как риэлторы. Мы, допустим, сняли квартиру, пришли на работу и коллегам говорим.
1: И потом пересдали.
2: Ребят, слушайте, а у вас горячая вода есть? Они такие, да что-то нет. Я вот, допустим, Саня говорю, а у тебя где спортзал? Он говорит, а у меня вообще спортзала нет. Я говорю, слушай, а тут на Таганке такая хорошая квартира
1: 5
2: есть.
1: 5 тысяч шампунь, гель для душ включены,
2: все
1: даже
2: включено,
1: мочалку там.
2: Да. И если ты хочешь, можно было бы сказать, задушевных разговоров, но в нашем случае, чтобы с тобой никто не разговаривал после работы, 5500.
1: Ну, хотя, в принципе, можно с кэшбэком, да, как-нибудь договориться за 4500.
2: Ну, все. Сань, подписываем? Он моргнул, говорит, да.
1: Чисто.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день пофигиста. Делимся своими лайфхаками, кому это удается. Но вот иногда отключать всю эту тревожность, отпускать ситуацию. И да все же нормально. Андрей пишет. Беляков, чтобы стать закоренелым пофигистом, просто надо научиться не думать о последствиях того, чего ты сделал, ну или наоборот, чего не сделал. Но существует ряд профессий, и водитель в том числе, кому себя тоже относит, где пофигистом не стать при всем желании. Согласен, Андрей, по крайней мере, безопасность людей важнее.
2: Ольга пишет. Доброе утро, первая смена, а я релаксирую в спортзале. Хочешь подзабить на что-нибудь и отключить мозги? Иди танцуй на степе. Там будешь думать только о том, как запомнить связку. И с ноги голову. Нога с головой, чтобы дружили, а на все остальное становится пофиг. И ну то же самое про спортивные тренировки. Ты просто думаешь, просто хоть бы выжить, понимаете? А остальное вообще не важно, что будет через час.
1: Галина пишет. Как-то в субботу надумала устроить генеральную уборку. Утром проснулась и решила, ну его. И вместо ведра с водой достала из холодильника лоток клубники. Весь день прошел в режиме максимальный релакс. Идеальный рецепт пофигизма. Но где-то к вечеру что-то щелкнуло. Будто какая-то внутренняя золушка проснулась. Пора! И понеслось. Пыль, тряпки, пылесос взялась за дело. А будто от этого зависела судьба мира. Всю ночь и утро шла уборка полным ходом. И знаете что? Этот день полного пофигизма перед марафоном уборки оказался гениальной стратегией. Потому что силы появились будто из ниоткуда. Настроение боевое. И вывод. Иногда нужно просто отпустить ситуацию, чтобы потом справиться с ней на ура. Вот вопрос еще времени, да, Галина поднимает. Отлично.
2: Дальше вот прочитаю два сообщения подряд. Сначала пишет Наталья. Доброе утро, любимое радио. Ну, я не скажу, что я пофигист в полном смысле этого слова. Но лично я стараюсь не слишком загружать себя проблемами. Стараюсь спокойно, с позитивом. Проще относиться к вещам. Всем хорошего настроения. А потом пишет Алла. Пофигисты – это люди с очень здоровой психикой. Ну, очевидно, как Наталья. Особенно по отношению к порядку в доме, к незасеянным грядкам, к учебе детей. Иногда удивляюсь спокойствию людей. Что они пьют? Магний.
1: Вот я, кстати, вчера выпил,
2: точно
1: да.
2: Знаю.
1: Не по своей воле, да, мне подсунули. Но сказали,
2: это полезно. Как называются вот эти люди? Прорабы, правильно? Которые не... плитку так и не привез.
1: Да, хорошо, говорю, все хорошо, это тебе поможет, сказала жена. Да, я доверяю женщинам в семье. Ну что, 8.19, ребята, ждем новые сообщения. Да, на тему пофигизма общаемся. Вот так же легко и непринужденно, как и звучит этот праздник. Давайте делиться такими историями в первой смене на Ретро FM.
0: Между тем, на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении.

0: ограничения 13+.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: На столичных 8:28. Первая смена. Саша, Рита. Продолжаем встречать этот классный майский четверг вместе с вами.
1: Так, сейчас про сыночек, корзиночек расскажу. Кстати, это выражение я первый раз в жизни услышала от тебя. Да. Потому что у нас только девчонки.
2: Но не я его придумал.
1: Просто девчонки. Поэтому я теперь иногда называю собачку сыночка, корзиночка.
0: Да.
1: А теперь расскажу про мирового. По-другому не скажешь. Сыночку, корзиночку. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос передал послание на Землю. «Мама, я надел шапку».
0: Через неделю будем ждать продолжения истории. «Мама, я поел или даже покушал».
1: Да. И я представляю, мама тоже...
0: Шапочку ношу, шарфик тоже.
1: Мама тоже, наверное, выходит с этой штучкой и говорит, ты покушал?
0: Историю сделал, можно немного погулять.
1: Все, но по космосу.
0: Половина девятого в столице. Время новостей Вадима Ривмана.
2: Да, привет, рассказываю уже, доброе утро. Итак, электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы, стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты – продолжают маркироваться в рамках товарной группы «Табак», и их оборот регулируется отдельными документами. Лето этого года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневке россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в прошлом году россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. Наибольшая нагрузка в этом году ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом ответов на ЕГЭ. Член комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал в интервью РИА Новости, что мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, в преддверии экзаменов традиционно возрастает количество предложений о готовых ответах, сливах заданий, так называемой гарантированной помощи. Депутат уточнил, что вредоносное ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации. Владимир Путин в Астане проведет сегодня переговоры со своим казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Официальная церемония встречи глав государств состоится утром во Дворце независимости. Путина встретят почетным караулом, ну а в небе пролетят самолеты с российским триколором. Затем президенты проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры России и Казахстан также ознакомятся с проектом закладки капсулы на месте будущего образовательного центра «Сириус» в Астане. И еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ.
1: 8.38, мы, продолжая речь предыдущего оратора, в ближайшие минуты нам проводить в одиночестве тоже ни к чему.
2: Да зачем, в конце-то концов? Два человека хорошо, а три это лучше, поэтому мы позвали Кудряшку.
1: Да и вам одному совсем ни к чему там сидеть и напевать, когда можно это сделать на ретро-ФМ и получить за это беспроводные наушники.
2: Это мы про нейрохит, друзья, если что. У нас тут некий бэнд, знаете ли, Александр, Маргарита, Саня Кудряшка, Светлана, редактор. И не хватает солиста. Солист, позвони нам, пожалуйста. Мы хотим с тобой спеть. Мы хотим тебе подарок подарить. У нас беспроводные наушники есть. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий «Топ-IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха – около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий «Топ-IT» набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
7: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите! Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. Защита. Счастливое детство.
8: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
10: Это звезды транспорта. Примите доставку.
9: Звезды транспорта. Звоните 523652.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: 8.45 на московских часах. Первый смен нейрохит. Игра, в которой можно заполучить беспроводные наушники. Ну, а если со второй подсказки угадать, тогда будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Я все сказал. Да. Александр, Красноярск, на связи. Здравствуйте.
1: Да, всем привет.
2: Доброе утро, Александр. Вам как идея в 8.45 попеть вообще глобально?
1: Ну, у нас 12.45, нормально.
2: А 12.45 уже... как вам? Нормально попеть?
1: Да, 12 самое то.
2: Супер! Можно. Вот и договорились.
0: Итак, у нас две подсказки. Слова в песне не изменились, только музыкальные составляющие. Песня невероятно известная. Да,
2: очень
0: больше подсказок
2: известная.
0: Никаких мы давать не будем. Просто сосредоточьтесь и дайте все-таки правильный ответ. Нам хочется, чтобы Красноярск победил-то сегодня. Вы как, согласны?
1: Я за.
0: Ну, давайте. Послушаем.

0: Такой саундтрек великолепному веку, а? Хорошо получилось.
1: А Фатьма, что поет на скетч? Да. По-моему, Юрий Никулин, если я не ошибаюсь.
0: Откуда, помните? Вообще песня.
1: Кавказская пленница.
0: Думаете, так хорошо. А можно куплет припев еще поставить?
2: Очень нужно послушать.
0: Вне игры уже хотя бы.
1: Если б я

0: Такое грустное альтер-эго Авраама Руссо. Ну что, Александр, с первой подсказки легко, красиво. Что-то так по-восточному. Прекрасно. Ну что, беспроводные наушники отправляются
1: прям
0: в Красноярск, а мы, возможно, выложим его в соцсети. Да, да, да. Александр,
2: круто.
0: Вы чемпион, да. Не зря мы в вас верили, болели, вкладывали столько эмоций, да-да-да. И вы не подвели ни себя, ни нас, ни Красноярск. Оставайтесь на связи. Мы расскажем, как быстро до вас долетят беспроводные наушники. И как раз у нас будет время насладиться хитом в оригинале. Юрий Никулин на Ретро-ФМ.

Зоя мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Джоэл тревожит нашу душу своей классикой Matter of Trust на Retro FM.
1: Не тревожь мне душу, Билли Джоэл.
0: Особенно в день пофигиста. Да, у нас сегодня такая дата, такая тема, такие разговорчики. Вот кому удается иногда отпустить ситуацию так, чтобы жизнь наладилась и не переживать по пустякам. Мы подробно нырнули в эту тему, читаем ваши сообщения. Сделаем это минут через 20-25, так что пока оставьте свое мнение в социальных сетях. У нас вернулась игра «Что, где, когда» на этой неделе. Ну и, конечно, расскажу про спорт. Это все, что касается наших ближайших планов. А еще Маргарита хотела сказать, что сегодня четверг.
1: Да, я хотела сказать четверг. А знаете, что это? А значит, у нас киноскоп. Потому что сегодня день премьер. И мы вам расскажем про две классные премьеры, которые мы с Сашей планируем посмотреть. И посоветуем сделать то же самое вам.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстроинвест Угрова 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00. Hello.

0: Столица уже 9. Начинаем самый спортивный час первой смены на Ретро FM. Но помимо этого будут и суперхиты. Начнем, как всегда, с актуальных новостей. Вадим Ривман подготовил для вас.
1: Да, уже рассказываю. Доброе утро. Итак, в Минздраве России предложили сократить срок выдачи больничных листов до 3 дней. Это может коснуться тех, кто в течение 6 месяцев признавался нетрудоспособным больше 4 раз. А об этом сегодня пишут РИА Новости, ознакомившиеся с соответствующим проектом ведомственного приказа. В документе отмечается, что в случае принятия новых норм, после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию. Далее медики могут принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или же направлении пациента на стационарное лечение. Через 3 дня комиссия может либо продлить больничный, либо закрыть его. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 62 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Дроны были сбиты в Брянской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Нижегородской областях, в Крыму, а также над Азовским морем. Сколько именно беспилотников было нейтрализовано в каждом из регионов, не уточняется. Вода в Черном море станет комфортной для купания во второй половине июня. Об этом сообщает Краснодарский центр по мониторингу окружающей среды. Собеседник агентства уточнил, что такой прогноз является предварительным. Наиболее высокая температура моря ожидается в самые жаркие месяцы лета на Кубани в июле и августе. При этом специалисты отмечают, что температура воздуха в Краснодарском крае в этом году немного ниже средних многолетних значений, поэтому вода в море прогревается медленнее. Российский нападающий капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин на месяц отправится отдыхать в Турцию. А об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией. Овечкин снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет, указал источник. Напомню, контракт 40-летнего Овечкина с Вашингтоном истекает по окончании этого сезона. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры он примет летом. Ну и последнее. В Приморском крае впервые в России зафиксировали появление индийского марабу. Как сообщается, птица, сопровождаемая воронами, передвигалась следом за трактором и добывала пропитание. Извлекала из разрыхленной почвы дождевых червей и прочих беспозвоночных. Ее заметили сельскохозяйственные работники в процессе подготовки поля к посевам. Птицу сфотографировали. Марабу провел на поле около 2 часов, потом улетел на запад. Любопытно, что расстояние от Приморского края до ближайших привычных мест обитание индийского марабу составляет около 3000 километров. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.

0: будням с 7 до 11.
1: Первая смена, с вами Саша Светлов и Рита Субботина. И у нас несколько отличных новостей. Во-первых, вернулась игра «Что, где, когда», и она случится уже буквально через полчаса на Red RFM.
2: Да, плюс Саша подготовил для вас спортивные новости прекрасные.
1: I've done it.
2: Да, и, конечно же, нам на все это пофигу, хотелось бы сказать. Да нет, мы этому очень рады. А вот если у вас есть какие-то проблемы сегодня, вообще нужно за них забить, потому что сегодня день пофигиста, и это мы тоже обсуждаем в наших соцсетях.
1: И все это плавно превращается во что? Правильно, в хит «Beautiful Life» от Ace of Base. Погружаемся в тему вместе.
0: На Retro FM.

0: смене.
1: Итак, сегодня четверг, 28 мая. День обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
2: Умное напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжение на весь день.
1: Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем любая спокойная работа.
2: Львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность видит скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, обратите внимание, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождают ресурс в другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо.
2: Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
1: Рыбы. Внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
2: А сейчас у нас что? А вы уже знаете. Спорт через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Доброе утро. Давайте сегодня новости спорта. Начнем с тенниса. Рублев, Хачанов, Джокович, Зверев и многие другие вышли в третий круг. Ролан Гаррос. У мужчин наших поздравляем. Кстати, Джокович побил рекорд Федерера по матчам на одном шлеме. И Джоковича тоже мы поздравляем. У женщин Мира Андреева, Швентек, Бенчич, Мухова, Светолина, Костюк прошли дальше в третий круг. А Рыбакина впервые с 2020 года не смогла этого сделать. Далее, что происходит в НХЛ? Каролина обыграла Монреаль 4-0 в четвертом матче, ведет 3-1 в серии финала Востока. И Андрей Свечников забил третий гол, кстати, в розыгрыше Кубка Стэнли. Поздравляем! Футбол. Кристал Пэлас впервые взял Еврокубок. Выиграл Лигу конференции. В финале они победили Райо Валекано благодаря голу Матета. 1-0 счет. Да, матч так закончился. И отмечу, что клубы из АПЛ взяли уже 2 Еврокубка в этом сезоне. Впереди еще финал Лиги чемпионов. На всякий случай. Да, перед этим, напомню, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, одолев в финале Фрайбург 3-0. В следующем сезоне Еврокубков у Англии будет 9 команд. Да, трудно поверить, но вот так, молодцы, сами заслужили. В футболе раздают награды по итогам сезона. Мбаппе признали лучшим игроком сезона в Реале во второй год подряд. Лэмпард стал тренером года в Англии, по версии ассоциации тренеров. Ну и, кстати, тренер Ковентри обошел Артету, Гвардиолу и Эмери. Поздравляем новичка. Далее, трансферные новости. Защитник «Зенита» Нино интересен Соседаду. «Зенит» может подписать 37-летнего Писякова. Ну, его рассматривают на роль третьего вратаря. Ну и в финале немножечко один. Холланд стал самым высокооплачиваемым спортсменом года до 25 лет, по версии Forbes. Зарабатывает 80 миллионов долларов. Ну а Алькарас на третьей позиции, Синнер на шестой. Кстати, не так часто бывает, что футболисты оказываются самыми-самыми богатыми людьми на планете, не считая Месси и Роналду. А Холланда поздравляем, хорошая карьера.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.17, точное московское время. Первая смена. Саша, Рита и что?
2: И привидение с моторчиком, на который начали обращать внимание полицейские. Рассказываю. Короче, тренд среди полицейских. И среди полицейских бывают тренды. Полицейские
1: мне нравится,
2: начали
1: как звучит, да.
2: очень серьезно относиться к рассказам о привидениях. Ну, потому что кому-то рассказы кажутся чем-то таким странненьким. Но только не полицейским из Индии. Короче, местное полицейское управление издало указ, касающийся всех своих сотрудников внимательно относиться к страшилкам и брать их на заметку как свидетельство о потенциальных преступлениях.
1: Так.
2: Но есть разгадка. Mm-hmm. На самом деле, за пару месяцев было раскрыто 2 таких преступления. Mm-hmm. И все благодаря вот этим каким-то рассказам про призракам, что на самом деле происходит.
1: Ага.
2: Люди жалуются, что их преследуют какие-то привидения, они что-то видят. Mm-hmm. Вот. А расследование показывает, что на самом деле это виновники преступления, их просто совесть мучает. Вот, и поэтому...
1: Поэтому обращают внимание, что, типа, если их мучают, преследуют что-то, значит, он что-то виноват.
2: Ну, заберите свой велосипед. И он, приходил призрак, Каспер, сказал забрать велосипед, который меня недавно похитили. А это не Каспер, это Константин, возможно, которого совесть замучила. Вот, поэтому теперь, наверное, там тоже сделают, ну, как в мультиках, как, знаешь, специальный отдел по борьбе с туру-туру-туру Ghostbusters.
1: Да, да, да. Это не я украл вот это орешки из магазина, это Лизун сделал, да? Ну, короче говоря, это где, в Индии было?
2: Да.
1: Хочется
2: да.
1: пожелать каждой стране, вот чтобы у них было так много проблем, чтобы полиция была заниматься только привидениями, ребят.
2: Согласились.
1: Вот это будет качество жизни.
3: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется?
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18.10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
13: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.

0: Между тем.
1: Как говорится, релакс, take it easy и настраивайтесь вместе с нами на день пофигиста. Да-да-да, сегодня вот такое интересное, необычное явление. День, когда стоит отпустить проблемы, вот ситуацию, да, может быть, дать самому собой наладиться процессу. Ну и в конце концов, не переживать по пустякам. Кстати, вот, например, у тебя есть мысль, представление, какая страна или какие страны могут быть самыми пофигистическими в мире?
2: Ну, так, по настроению. Мне кажется, Финляндия.
1: Так, и ты хотел сказать, и. А то интонация открыта.

0: подумала, ну, Швейцария, может быть.
1: Совершенно не в ту степь. Нет? Латинская Америка, Карибский бассейн, Коста-Рика, Ямайка и так далее. Ну, там вообще, то есть, это как такая национальная культура. Жить без проблем, время здесь понятие растяжимое.
0: Да, конечно же.
1: Если местный житель пообещал сделать что-то завтра, он означает, что вообще когда-нибудь в этой жизни, но уж точно не сегодня. Жители этих стран, они регулярно входят в топы самых счастливых, ну, эмоционально стабильных, несмотря на невысокий уровень дохода. А это вот тоже, мне кажется, какой-то секрет жизни. Слушай, когда напрямую счастье зависит не от денег, да, вот, а от других вещей, в том числе от отношения твоего к жизни, к тому, что у тебя есть и чего у тебя нет.
0: 100%. Это как все на Италии, Испания, Израиль. У них же есть вот эта вот история с тем, что надо наблюдать жизнь.
1: Да, Иркутск. Все, да-да, все на и кого не возьми, они наблюдают жизнь.
0: Вот, и поэтому там неоднократно, ну, просто жаркие страны, понимаешь? Вот, и там периодически действительно, ты, допустим, хочешь пойти, но приехал в путешествие, такой, сейчас я туда-сюда, потом на какую-то распродажу, а ты приходишь, а там все закрыто, а никто не спешит. И говорит, у нас сиеста, у нас обед, у нас перерыв, у нас море, в конце концов. Москвичи понаехали со своими, успеть им на распродажу, отдохните, полюбуйтесь природой. Это на самом деле тоже классно.
1: Ну, я же говорю про Иркутск, отдохните, полюбуйтесь природой.
0: Короче,
1: Яромир пишет, Саша, Рита, доброе утро. На что не обращать внимания, на чужое мнение? Понедельники и цифры на весах после шашлыка. Для расслабления идеально помогают диван, сериальчик и мысль. Ну, не сегодня. Хороший Ольга. Рецепт, Яромир.
0: Ольга Свет Васильева нам написала очень важную тему. Всегда завидую пофигистам. Мы, рожденные в СССР, очень серьезно и ответственные. Расслабиться не умеем, отдыхать тоже. Я в этом абсолютно согласна, потому что, мне кажется, наши родители, мы-то тоже миллениалы, но вот мы, если там что-то не делаем 2 часа, нам кажется, что мы непродуктивны. А родители так, они на дачу приезжают, они даже сесть там же не могут. Тут все поколения взрослых, им нужно что-то там привинтить, обязательно прикрутить, тут переделать. Вот. Ну что такое? Что? А там кто-то пишет, взять молоток и забить. Эти не умеют.
1: Ну, зато умеет наш Вадим Риман. А еще он умеет новости делать. А еще он умеет успокоить человека в тревожные темы. Он что, все умеет, что ли, получается?
0: А ты видел, как он мне красиво прибил зеркало дома?
1: Где ж таких мужей разобрали 20 лет назад?
0: А уже все.
1: Да, уже давно женат. Вадим Ривман новости делает, а мы наслаждаемся.
2: О работе поговорим немного. Доброе утро, привет. Итак, в России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не меньше 75% бюджетных мест по программам среднего и профессионального высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. А для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас, напомню, техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Частный техосмотр требуется служебным автомобилем. С 1 июня в России вступят в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу. Стандарты будут содержать более подробную классификацию. В предыдущем ГОСТе, введенном в 2018-м, имелось только 3 вида унитазов. Напольные, детские и настенные. В новом же документе насчитывается уже 16 видов этих сантехнических изделий. Согласно новому ГОСТу, на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки изделия должны выпускаться в рулонах или листах разной формы. Они могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, белыми, цветными или цвета натурального волокна. В России растет спрос на строительство частных домов, пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2025-го. Планете предрекли жаркую первую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная организация Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 год побьет все рекорды по температурам. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82,72. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Но сейчас мы хотим пригласить серьезного человека, ответственного, да, который вот придет к нам и не хихоньки да хахоньки, а вот прям мозг включить и ответить на серьезный вопрос.
1: И, кстати, у вас среди нас такого нету. Нам нужен кто-нибудь из вас. Нам нужен капитан, который сыграет с нами в «Что, где, когда» и получит финансовый приз до 30 тысяч рублей. 23-24-883, код Москвы 495.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
4: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Так смотришь за окно, и даже трудно сказать, что начались летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». И капитаном у нас сегодня будет ростовский «Донской». Сергей, здравствуйте.
2: Доброе утро, студия. Доброе утро, страна.
1: Доброе утро, Сергей. Добро пожаловать в игру, серьезную игру. Вы скажите, смотрите «Что, где, когда», любите, правила знаете?
2: Периодически смотрю, правила знаю.
1: Прекрасно. Ну, у нас будет минута, играем честно. Никакого интернета, он нам вообще не нужен. Втроем послушаем вопрос, подумаем. Затем вам, как капитану, нужно будет выбрать финальную версию. И если удастся, то сегодня получите 4000 рублей от Retro-FM. Все понятно? Готовы?
2: Отлично, да.
1: Ну, тогда включайте вопрос.
3: Однажды в горах снежная лавина отрезала группу туристов. Все надежды на рацию были потеряны, так как батарейки не работали, они сели. Но вот один человек из группы, пользуясь подручным средством, привел батарейки в действие. Внимание, вопрос. Вам предлагается выполнить эту же задачу за одну минуту.
4: Так. Чтобы работали батарейки.
1: Реанимировать батарейки.
4: Ну, первое, конечно, батарейку об батарейку побить.
1: Ну да, били и все. Еще кусали батарейки, в принципе.
4: Да, кусали.
1: Ну, это прикол такой из детства был.
4: Да.
1: Сергей, вы как восстанавливали батарейки?
2: И еще их надо потереть друг об друга.
1: Друг об друга, да. Или там, может, шерстяной шарф был, да, если вот чуть-чуть уже углубляться.
2: Да.
1: Что еще? Как мы еще делали,
2: да? Статическое электричество.
1: Что еще? Ну, к телу, да, приложить, в принципе. Ну, человек же тоже какой-то... Просто приложить, наверное, недостаточно. Здесь она либо согреть, да, может быть, там в теплое место поместить, может, из термоса воду вылить и туда ее погрузить, вдруг согреться, да, и немножко под заряд придет. Вот, что мы еще делали, давайте так.
4: Да.
1: Все, кусали, тереть, терли.
4: Терли, бить, били.
1: Да, греть, грели. Ну, стучали, да-да-да.
4: Мне кажется,
1: из-за
4: этого что-то...
1: Еще проверяли заряд, она вот если падает, да, там, в зависимости от того, как отлетает, понятно, заряжена или нет. Сергей, все знания о батарейках из 90-х закончились, честно. Как мы их только не реанимировали, чтобы в пульт вставлять или в машинки, чтобы опять ездили. Мы все сказали, вам нужно выбрать. Давайте я вопрос зачитаю. Однажды в горах снежная лавина отрезала группу туристов. Все надежды на рацию были потеряны, так как батарейки не работали. Они сели. Ну вот один человек из группы, пользуясь подручным средством, привел батарейки в действие. Внимание, вопрос. Вам предлагается выполнить эту же задачу за одну минуту. Ну, у нас достаточно назвать, как это удалось сделать. Пожалуйста.
2: Ну, я считаю, что самый действенный способ, который в детстве у нас получался, это мы пассатижами сдавливали батарейки, и они на короткое время восстанавливали свои свойства.
1: Да, точно помню, еще сдавливали, было такое.
4: Так.
1: Ну, хорошо, давайте, мы вас услышали, да, послушаем правильный ответ.
4: То есть опять пассатижи?
1: Угу.
4: Или как?
2: Да.
4: Ну, короче, сейчас
1: пусть будут пассатижи, да, тоже известная тема из детства, давайте.
3: Внимание! Правильный ответ. Нужно измять севшую батарейку, дабы размять электролитное вещество, находящееся в ней, и батарейка заработает. Турист сделал это с помощью камня, ведь группа была в горах.
1: Да, ну знаете как, пассатижами, зубы зубами, которые мы называли, да, кусать.
2: Да.
1: В общем-то, суть процесса та же, поэтому давайте так. Сегодня мы вот эту сдавленную батарейку засчитаем, и вы получаете 4000 рублей от Retro-FM.
2: Благодарю.
1: Да, благодарим и вас за игру, за рассуждение, Сергей. Это была действительно такая интересная.
4: Передай привет Ростову.
1: Командная работа. Да, как там Ростов, папа, Сергей?
2: Командная работа.
1: Как там хорошо? Хорошо в городе?
2: Отлично. Ростов всегда прекрасный город.
1: Ой, да не поспоришь, да. Все, Донской столице. Привет большой. Да, мы возвращаемся к музыке, но сначала...
4: Да, сначала я напомню, друзья, что телеверсия вот тех самых летних, хоть из окна так и не кажется, игр уже началась. Вы можете увидеть в ближайшие выходные. А сезон уже стартовал, поэтому всем прекрасного просмотра.
3: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Retro-FM.

0: 2 и буквально минут через 20 на Retro FM вас ожидает киносюрприз. Сегодня четверг, день кинопремьер, когда новый фильм выходит в кинотеатрах. И мы обычно выбираем из всего списка пару интересных вещей для того, чтобы вам порекомендовать, на что можно сходить и почему. Обязательно расскажем о этом в киноскопе.
1: Да, ну или, конечно, можем забить, но мы не такие. Мы сегодня лучше забьем на все проблемы, потому что сегодня такой, знаете, неофициальный день пофигиста. И вот на эту тему мы тоже с вами пытаемся поговорить, прочитать вообще ваше рассуждение, как вы забиваете, или, может быть, вам сложно, вам нужен какой-то совет, об этом пишите в наших соцсетях. Мы все есть везде. Ну и, в общем, все с удовольствием прочитаем.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная «Стружка». 80 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Ура! 1 июня в «Доменике» мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». «Доменика» – за счастливое детство. We'll be right back.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Столица уже 10, четверг. Расскажем, как этот день спланировать, и зарядим вас музыкой. Первая смена новости. Вадим Ривман, прошу.
1: Да, рассказываю. Доброе утро. Итак, электронные сигареты начнут маркировать в России, начиная с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы, стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты продолжают маркироваться в рамках товарной группы «Табак». В России сегодня день пограничника. Профессиональный праздник отмечают те, кто отвечает за охрану государственных рубежей, а они у нашей страны самые протяженные – 60 тысяч километров. Сегодня на вооружении зеленых фуражек современная сухопутная техника, сторожевые корабли, дистанционные средства контроля и наблюдения. С праздником личный состав и ветеранов службы поздравил Владимир Путин. Он отметил профессионализм и самоотверженность пограничников на всех рубежах страны. Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта. А об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, если законопроект примут, то контролировать продажу рецептурных препаратов в аптеках будут через систему мониторинга. Сейчас отрабатывается механизм, законопроект обсудят с Советом Федерации, добавила Самойлова. Новые правила оценки российских автошкол вступили в силу. Это следует из приказа МВД. Автошколы будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которые попали выпускники, начинающие водители. Рейтинг будут публиковать ежегодно на сайте госавтоинспекции. Ну и последнее. Россияне рассказали о своем отношении к курортным романам. Почти половина опрошенных готовы завести роман во время отпуска. Результаты опроса публикует «Газета.ру». Причиной для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные среди них – это привлекательная внешность, стильный образ и внешние признаки хорошего достатка. На хорошее чувство юмора обращают внимание только треть опрошенных. На вопрос, какой среднемесячный доход партнера вы хотите видеть, чтобы рассмотреть его для курортного романа, большинство женщин, 72%, отметили сумму от 300 тысяч рублей в месяц. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 70.90, евро 82.72. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты 11 в столице. Доброе утро. Это Саша и Рита.
1: Здрасте.
0: И внешние признаки хорошего достатка. Мне вот эта формулировка понравилась.
1: Мне, знаешь, что вот удивительно. Да. А если ты, например, поехал, как вот наш редактор Светлана правильно сказала, в All Inclusive. Ну, какие там признаки?
0: Я вообще
1: достатка?
0: С собой 20 взял, и все. У меня просто все оплачено уже.
1: Идет мужчина. Я поняла, идет мужчина. У него, знаешь, 4 коктейла в руках. Она такая, опаньки, наверное, качается. Значит, ну, в его городе, откуда он приехал, деньги на зал есть.
0: Как вы видите, у всех свои, да, причины для знакомства. Это первая смена. У нас киноскоп, и через несколько минут расскажем про самые интересные кинохи этой недели. Продолжаем обсуждать тему дня пофигиста. Ну, а сейчас трек для всех наших слушателей, для наших бестиков.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: 28 мая, четверг. День обещает быть напряженным. А тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации. Принимать решение только с холодной головой.
2: Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжение на весь день.
1: Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
2: Львы, семейные отношения могут перетерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, обратите внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо.
2: Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это и укрепит репутацию.
1: Скажешь, Нобель?
2: Да.
1: Рыбы.
2: Хотел куда-нибудь запихнуть это слово. Смешное.
1: Рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
2: А еще, друзья, сегодня день пофигизма, поэтому даже если вам кажется, что у вас очень большой шнобель, второй раз захотелось.
1: Да расслабьтесь вы.
2: Самый красивый. Расслабляйтесь.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Итак, в эфире «Киноскоп». Это специальная рубрика, которая выходит по четвергам, когда как раз-таки стартуют кинопремьеры. И куда можно сходить? Индивидуально или всей семьей? Тут уж на выбор.
1: Да, мы берем какие-нибудь трейлеры, смотрим за вас и рассказываем. В общем, я была уверена, что Саша, конечно, возьмет кино «Майкл». Ну и решила пойти на опережение. Вот. И по знакомому пути я взяла для себя разбор комедии «Убийственная вечеринка 18+». Итак, каков сюжет? По приглашению своей молодой подружки, юрист, а это очень важно, Мехди, решает провести лето на роскошной вилле ее родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт. Ну и, конечно, базируется он, знаете, на вечном вот этом квартирном вопросе, который действительно многим известен. В общем, Мехди убежден, что сможет переломить ситуацию и примирить враждующих. Но его действия, вот этого молодого юриста, только все усугубляют. Да-да, так и написано у меня. А ситуация окончательно выходит из-под контроля. Ну и в трейлере была отсылка к черной комедии «Паразиты». Я ее очень люблю.
0: Помню.
1: Кстати, пересмотреть. Она такая, ну прям, черная. Вот. И интересно, что же здесь. То есть тут тоже люди хотят отжать некую недвижимость.
0: Ну, интересно.
1: В общем, посмотрим. Интересно. Мне кажется, может быть забавно.
0: Да, спасибо, что школу напомнил. Да, у нас тоже на переменах. Там парни некоторые хотели, чтобы усугубить. Да-да-да. Но это вредит вашему здоровью. Так, ну что, Рита знала, что я возьму
1: Майкла. Конечно.
0: Рита не ошиблась. Итак, представляю вашему вниманию фильм «Майкл», тоже возрастное ограничение, 18+. Это биографический блокбастер на первой половине карьерного пути короля поп-музыки Майкла Джексона, о его юности, точнее вот от его юности и участия в группе The Jackson 5 до выхода самых успешных сольных альбомов, триллер «Бэт» в 80-е. Главную роль в фильме исполнил, отмечу, племянник певца Джеффа Джексон, да, поставщиком, да, фильма. Постановщиком выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель». Ну, а сценарий написал Джон Логан, который когда-то написал сценарию «Гладиатор» и «007. Координаты Скайфолл». Так что за дело взялись серьезные люди.
1: Да.
0: И, как говорят очевидцы, да, уже там посмотревши на предпоказах, байопик обошелся без скандалов и сюрпризов, что, вероятно, не помешает Майклу стать одним из самых главных кассовых успехов года.
1: Слушай, ну это очень интересно. У нас многие ребята ходили, коллеги других радиостанций. Наши ходили, Светлана наша ходила. Но все говорят, это очень интересно посмотреть. А даже если вы не являетесь, например, фанатом творчества,
0: да,
1: то
0: тем не
1: такой
0: менее,
1: персоне как будто бы интересно.
0: Конечно. И при этом, да, если что, предупреждаю, что он, ну, не скандальный, поэтому ничего такого вы там не увидите. Можно безопасно идти, смотреть и наслаждаться фильмом про творчество выдающегося музыкального деятеля.

0: между тем.
1: А между тем, сегодня очень необычный, несерьезный праздник. Называется День пофигизма. И это как раз тот день, когда все-таки стоит, ну, хотя бы попробовать взять, вот отпустить проблемы, отпустить ситуацию и все-таки
2: если
1: довериться
2: что, скажите,
1: судьбе.
2: Это
1: да.
2: Первая смена разрешила. Начальник вам скажет, ты не-не-не-не-не. А ты такой, а мне пофиг вообще.
1: Да, ничего страшного. Ситуация подождет. Перестаем переживать по всяким там мелочам. Мы сегодня выяснили, что вот страны Латинской Америки, да, это самый фигистические истории. Хоть там люди и немного зарабатывают, но чувствуют себя чаще всего самыми счастливыми. Да, ну и продолжаем в том числе соцсети разбирать ваши истории. Давайте.
2: Так, Галина пишет, я сразу хочу сказать, я хотела бы быть ребенком из вот этого вот сериала, который я сейчас прочитаю. Как ты видела, в магазине мамочек с ребенком зашли. Ну, ребенку захотелось всего и сразу. И, естественно, мама отказывает. Он садится на пол, истерит, орет на весь магазин. Мама посмотрела на него. И пошла дальше, не обращая никакого внимания. В общем, ее пофигизм на ребенка подействовал. Как миленький подскочил и тихо продолжил путь за мамой.
1: Ну, это мама-сенсей, да. Мама-мастер уже.
2: Да.
1: Так, что нужно для расслабления и как часто? Вот профессионалы советуют. Практиковать ничего не делание, без чувства вины. Например, оставить телефон в другой комнате, лечь, смотреть в потолок, погулять без наушников, ну или просто позалипать на огонь и воду. Это же вообще волшебная медитация, такая очищающая. Да, еще микропауза. Техника микро- и макропауз. Вот ежедневно минимум 15-30 минут полной цифровой изоляции. А раз в неделю устраивать день лени без жесткого графика, дедлайнов и всего такого.
2: Ну и Хмель написал, я спортсменка, я на тренировках. Кроме того, чтобы отбить мяч в большом теннисе, да, я уже ни о чем не думаю. То есть здесь такая концентрация на спорт и пофигизм на все остальное.
1: Вот, в том-то и дело, когда чем-то очень сильно увлекаешься здесь и сейчас, то и проблемы отходят, и все внутренние диалоги закрываются. Все, дальше мы это обсуждаем в социальных сетях. Спасибо большое за то, что поддержали эту тему. Мы продолжаем первую смену и совсем скоро еще поиграем в обратный отчет.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам

0: столичных 10.29. Саша и Арита на местах, есть что рассказать.
1: Конечно, новость, которую мы заслужили, она действительно классная. Короче, коты приносят экономике Японии почти 3 триллиона в год. Это вообще больше, чем весь бюджет Питера.
0: А какая польза от твоего барсика?
1: У меня Бенечка.
0: Да а нет, вот... я вообще говорю.
1: Вообще глобально от барсика.
0: Беня у нас не прикасаем.
1: Короче, японские профессора даже придумали новый термин. Котономика. Да. Потому что в стране живет около 9 миллионов домашних кошек. Ну и вместе с собаками их уже больше, чем детей до 15 ага. лет. И в среднем японец тратит на одного кота за всю его жизнь около, ну, где-то 1,5 миллиона рублей.
0: Ну, в принципе, хорошо. Ну, если очень распределить неплохо. На год, так-то 1,5 миллиона, вроде кажется, и слишком, да? А если
1: смотри,
0: на 30
1: смотри,
0: лет, ну,
1: смотри,
0: чего нет?
1: Вспомнил, что у человека экономическое образование. Вот как вспомнил, так и забудь.
0: Сейчас мы проведем свот-анализ по поводу котиков и экономики и примем решение взвешенное,
1: лучше,
0: а не вот это по вашей статье.
1: Лучше, как обычно, представь, Вадика.
0: Представляем Вадима Ривмана. Вот прям представь, он хорош, такой и в жизни.
2: Ну, представил, я расскажу на новостях. Доброе утро, привет. Итак, Владимир Путин и глава Казахстана Касым Жомарт Токаев начали встречу во Дворце независимости в Астане. Встреча лидеров проходит с участием делегаций двух стран. Государственный визит российского президента в Казахстан продлится 3 дня. Помимо двусторонней повестки, Владимир Путин примет участие в ключевых мероприятиях Евразийского экономического союза. Минздрав России предложил по-новому оформлять больничные тем, кто за полгода 4 раза или чаще не мог работать по состоянию здоровья. Как пишет РИА Новости, в таких случаях врач сможет сначала выдать больничный только на 3 дня, а затем продлить или закрыть его после обследования. Новое правило не будет действовать при уходе за больным родственником, беременности, карантине и лечении в стационаре. Посольство США покидает Киев. Представительства стран ЕС остаются в городе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Напомню, 25 мая МИД России сообщил, что российские военные в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске приступают к системному нанесению ударов по объектам ВПК в Киеве и по расположенным в городе центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с этим в МИДе посоветовали иностранным дипломатам как можно скорее покинуть город. В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом ответов на ЕГЭ. Член комитета по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, в преддверии экзаменов традиционно возрастает количество предложений о готовых ответах, сливах заданий и так называемой гарантированной помощи. Депутат уточнил, что вредоносное ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации. В России запустят прямые рейсы до Танзании со 2 июля. Это будет прямой перелет из Москвы в Дар-эс-Салама, фактической столицы и крупнейшего города республики. Авиакомпания Air Tanzania планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам-Москва-Занзибар 3 раза в неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: немного ускоряют утро этого четверга и как будто готовят нас всех к игре «Обратный отчет», в которой промедление может стоить вам главного приза.
1: Да, друзья, у нас «Обратный отчет». У нас есть суперприз, это смарт-часы от RetroFM. Но это не все. У нас еще есть поощрительный подарок, это фирменная футболка от RetroFM. А всего-то нужно взять и набрать 23-24-88-3, код Москвы, 495 и сыграть с нами в «Обратный отчет».
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48Б. Звоните 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-63.
8: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: И пока мы тут четверг встречаем, у нас на связи Андрей из Южно-Сахалинска, у которого, я думаю, по ощущениям уже больше пятница. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну как, настроение уже реально к выходным?
2: Да, настроение уже к выходным. Молодцы. Отличное.
3: Но осталось только выиграть, чтобы уже в пятницу входить, типа, хоба!
1: Игра вот так вот. В три этапа. По 10 секунд на каждое задание. Нужно уложиться. Если все три раунда пройдете успешно, получите смарт-часы. Если два раунда, фирменную футболку Retro-FM. Готовы?
2: Да.
3: Ну что ж, поехали тогда?
1: Да.
3: Готовы?
2: Да.
3: Тогда назовите трех российских режиссеров. Обратный отчет пошел.
2: Гайдар, Рязанов и Бондарчук.
1: Хорошо, Бондарчук. Ну, вы Гайдай, да, сказали первое слово? У меня там что-то послышалось. Да-да-да. Чуть реформы не начал делать в начале 90-х. Да-да-да. Все, Гайдай так Гайдай. Три из трех, хорошо. Второй раунд,
3: как всегда, у нас посвящен песням. Я буду как могу допевать, собственно, вернее, напевать. А вам нужно за мной допеть или договорить. Если готовы, готовы, дайте мне небольшое «Готов!».
2: Готов.
3: Тогда обратный отсчет пошел. Мы пойдем с конем по полю.
2: По полю вдвоем.
3: Да. Вся в слезах и в губной помаде, перепачканное
2: лицо.
3: Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть?
2: Сомнения.
3: Фух, успели.
1: Могут быть, если сильно волноваться и переживать за своих слушателей. Как у нас в первой смене, да, неравнодушные ваши ведущие, Андрей, слава богу, справились. То я не знаю, как мы без третьего раунда обошлись, но нет.
3: Успели.
1: Он будет. Битва за смарт-часы начинается.
3: Третий раунд у нас. У вас есть домашние животные?
2: Да, есть.
3: Кто? Быстро, говорите.
2: Кошка.
3: Супер.
1: Это
3: третий раунд
1: хорошо.
3: Будет посвящен кошкам. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три породы кошек. Обратный отсчет пошел.
1: Так.
2: Сиамская, значит, Бобтейл и это, Майкун.
1: Майкун. Да-да. Майкун. Майкун.
2: Майкун.
1: Это как Гайдар, да.
3: Майкун.
1: Ладно.
3: Там у нас Гайдар и Майкун.
1: Да, все хорошо. Все нормально, Андрей. Это самое волнительное из наших игр. Мы понимаем, и когда нужно уложиться во время, нервы, конечно, на пределе. Но, судя по всему, вы рождены чемпионом. И умеете справляться с волнениями, умеете справляться с заданиями. Аниме 3 из 3 – это смарт-часы!
2: Ура!
3: Как кота зовут?
2: Батя.
3: Ну, батя.
1: Батя, погладьте, там помурчите вместе, да-да-да, над победой своей. Он уже вам принес, да, можно сказать, полпобеды. Да, не зря заводили батю, да. В общем, поздравляем, оставайтесь на связи, да, поговорим, как доберется до вас подарок. У нас Лубега с Мамбо на Мэл 5 готов ворваться на Ретро-ФМ.
0: Обратный отчет в первый

0: И, пожалуй, на арабесках будем подводить итоги этого утра. А итоги хороши, прекрасны. Я бы сказал, что мы даже гордимся
1: вообще
0: вами.
1: Вообще супер, если честно. У нас сегодня все выиграли. Ай да, ребята, ай да молодцы. Сколько раз я теряла согласные, путала слова, забывала, что-то не то говорила.
0: Но слушатели, мы не сомневались ни секунды.
1: Только нервничала, да. А вы нас не подвели и вообще все у нас подарки забрали.
0: Просто красавчики. Завтра еще пятницу с вами с удовольствием проведем. Финальную пятницу этой весны, этого мая. Да, кому-то может быть от этого грустно, кому-то весело и хорошо. Самое главное, это чтобы мы с 7 до 11 были вместе.
1: Да.
0: А так и будет.
1: И навсегда.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Большинство песен Тото Кутуньо, как и эта серенада, посвящены любви. Ведь для музыканта, как он сам когда-то признавался, это синоним слова «жизнь». От композиции к композиции он воспевал это прекрасное чувство. Ну а мы с удовольствием ему подпеваем, как только слышим его песни здесь, на Ретро FM. Но не только ему одному. Впереди у нас Рафаэлла Карра, бит-квартет «Секрет» и группа «Юритмикс». Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Здравствуйте, друзья. Хорошего вам дня, успешных дел. В столице 11.15.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. Право лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется?
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая. Новые серии.
6: Это не улики.
7: Это аргумент. В пятницу в 18.10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
6: Пользуется таким успехом женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.

0: Лара на Ретро-ФМ, ее бодрая песня про любовь, жизнерадостным поздравлением и пожеланием счастья в личной жизни. Такие песни слушать вдвойне приятно, не так ли, друзья? В столице половина двенадцатого. Самое время узнать, что происходит в стране и мире. Послушаем новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в эти минуты проводят переговоры в узком составе в Астане. Политики обсуждают ключевые аспекты сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Отношения двух стран сейчас на подъеме и вышли на уровень стратегического партнерства, заявил российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Астана подготовили на подписание солидный пакет документов по сотрудничеству. Ну и Владимир Путин указал на вклад казахстанского коллеги Касым Жомарт Токаева в работу Международной организации по русскому языку, которую организовали по инициативе лидера Казахстана. Об этом политик сообщил на совещании между делегациями двух государств. Он отметил, 1000 казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях. Напомню, Владимир Путин сейчас находится в Казахстане с государственным визитом. Пробы воды и грунта на пляжах в Сочи и Сириусе соответствуют нормам. Их безопасность подтвердили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила главный специалист-эксперт управления по Краснодарскому краю в городе-курорте Альфия Ахтямова. Ведомство контролирует ситуацию. Летом специалисты проводят отбор проб в 44 точках каждые 10 дней. Путешественникам из России будет логично воздержаться от поездок в Африку, где регистрируют вспышки различных болезней. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова передает ТАСС. Эпидемиолог отметил, что даже желающие оказаться на другом континенте могут столкнуться с проблемами, так как местные власти начнут вводить ограничения. Ранее в Уганде зафиксировали вспышку эболы. В посольстве России отметили, что решение о посещении страны туристы должны принимать, учитывая все риски. Исландия стала самой дорогой страной в мире. К таким выводам пришли аналитики. Ключевая причина – удорожание жизни. Кроется в существенной зависимости местной экономики от туристической отрасли. Такая ситуация запускает цепную реакцию. Растет инфляция в секторе услуг. Одновременно повышается уровень заработных плат. Дополнительным драйвером роста стоимости жизни стали существенно завышенные цены на недвижимость. Ну и о валюте. На этот четверг доллар – 70 рублей 90 копеек, евро – 82 рубля 72 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Сегодняшний четверг прекрасен тем, что после него наступит пятница, на смену которой придет суббота. Надеюсь, вы вспомнили об этом еще вчера, в среду, друзья. А у героини этой песни Мадонны что ни день, то праздник, с чем мы ее и поздравляем. А еще поздравим всех, кто отмечает сегодня день пограничника, день брюнеток, кто празднует день рождения майонеза или день гамбургера. Вот такой насыщенный праздниками день. 28 мая, 11:42, время московское. До конца этого часа нам еще споют на Ретро FM Трио Джой, квартет Абба и группа «Земляне».
1: Реклама.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: когда есть о ком думать, когда есть о ком петь, кому петь и кому посвящать стихи. Ну, разве это не счастье? Лишний раз напоминает нам об этом группа Joy на Retro FM. Удачи во всех делах вам, друзья, под лучшую музыку последних десятилетий в Москве без 5:12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный торт. Том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
10: Подробности по телефону звездочка 1800.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатул 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Столица Полдень, новый час на Ретро ФМ. Начнем под лучшие песни Кайли Минок, Татьяны Булановой и Стиви Вандера.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Министерство образования и науки Северной Осетии предупреждает о мошеннических схемах, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. В интернете появляются сайты и группы, где предлагают якобы ответы на экзамены и помощь при их сдаче. На деле такие ссылки могут вести к установке вредоносных программ, краже личных данных и денег. Ведомстве напоминают, что экзаменационные материалы строго защищены и недоступны заранее. Жителям республики рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные. Добавлю, основной период сдачи ЕГЭ стартует в понедельник, 1 июня, ОГЭ на следующий день, 2 июня. Северная Осетия вошла в число регионов-лидеров по приросту бизнеса в России за год. К такому выводу пришли банковские аналитики. В республике число юридических лиц увеличилось более чем на 3%. Также динамика зафиксирована в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Среди индивидуальных предпринимателей увеличение отмечено в Дагестане и республике Мариэл. При этом основная часть бизнеса по стране традиционно сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Жители Рабского района получат бесперебойное водоснабжение после завершения реконструкции группового водопровода. Об этом сообщает Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии. Необходимость ремонта возникла из-за изношенности действующих сетей. Работы ведут одновременно на двух участках. Уже проложено 23 километра трубопровода. Завершить модернизацию планируют к концу следующего года. Реконструкцию проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Сегодня день пограничника. Главное управление пограничной охраны было создано в 1918 году. 32 года назад День пограничных войск был официально утвержден правительством России. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил всех причастных к празднику. Он пожелал крепкого здоровья, успехов в непростом деле и благополучия в семье. Курс доллара на сегодня — 70 рублей 90 копеек. Курс евро — 82 рубля 72 копейки. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пусть крыша вашего дома защищает вас от всех бед и невзгод, и пусть каждый день, проведенный в доме, будет наполнен радостью, смехом, теплыми воспоминаниями и, конечно же, любимой музыкой. Юрий Антонов на Ретро FM в 12:15 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Хорошего дня, друзья.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: какая хорошая, добрая история. Как же светлее становится на душе от таких вот песен. Лучшая музыка последних десятилетий продолжает добавлять нам позитивных эмоций. Таретро FM, дубы колдуны. «13.30 в Москве. Самые последние новости. Нам на Ретро FM расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Казахстан заинтересован в успехе России на международной арене, и всестороннее сотрудничество является приоритетом государства. Об этом заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В числе ключевых положений названы общность исторического наследия, также обозначены сотрудничество в сфере молодежной политики, образования и спорта. Голосование на выборах в Госдуму, скорее всего, будет трехдневным. Об этом заявила председатель ЦИК Алла Памфилова. Она отметила, что обсуждала данный вопрос с коллегами, и что такой вариант – это запрос избирателей, поскольку им так удобнее. Сами выборы состоятся 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет до сентября 31 года. Исторический прорыв в аграрном секторе. Прилавки российских магазинов в ожидании отечественных бананов. Их выращивают в Сочи в специальных теплицах. Экспериментальные образцы уже провели специалисты. И, по их словам, российские бананы оказались сочнее, с более ярким вкусом, хоть и менее сладкие. В них нет пестицидов и других токсичных элементов. В плодах в два раза больше магния, который снижает стресс и укрепляет сердце. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, теперь федерация должна собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска России. Столбики термометров опустятся до 0 градусов. Отдельные районы Московской области в предстоящую субботу могут накрыть заморозки. Местами могут пойти смешанные осадки. А вот солнечная погода с устойчивой температурой в 20 градусов придет в Центральную Россию уже 22 июня. В целом, как прогнозируют синоптики, июнь, как переходный месяц между весной и пиком лета, может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Это уж точно наше северное лето. Карикатура южных зим, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Короткое у нас в стране лето, но зато есть возможность продлить его, расширить, посетив южные края. И в этом, между прочим, каждый год помогает наша радиостанция. Вы же слышали про наш круиз Ретро-ФМ? Скоро опять поплывем. А каждое буднее утро отличным, бодрящим, солнечным и уже практически летним настроением нас заряжает утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас, друзья, игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличная музыка, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Седлов и Рита Субботина разбудят абсолютно любого. Не проспите. Вместе с нами «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда звонкий смех человека, который вам нравится, напоминает красивую мелодию, с большой долей вероятности вы в этого человека уже влюблены, как герой этой песни, например. В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю доброго дня, удачи во всех делах и счастья в личной жизни.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282. Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Как шутят некоторые дамы, зачастую слишком поздно женщина понимает, что в ЗАГСе она получает не свидетельство о браке, а вторую трудовую книжку. Не знаю, как сложится судьба героини этой песни Сандры, но мне кажется, что она тоже к этому придет рано или поздно. Хотя я могу и ошибаться. Зато знаю совершенно точно, что через несколько минут мы будем дружно подпевать дуэту «Атаман», Ираклию Перцхалави и группе «Модерн Токен». 13.15 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного дня под музыку Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплются.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: всем, у кого настроение на высоте, настроение в стиле диско, музыкальный привет из начала 80-х от группы «Оттаван». Держим планку высоко, не опускаем, друзья. В Москве половина второго. Время узнать, что происходит в стране и мире. Послушаем новости на Ретро-ФМ и Дмитрия Королева. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россияне смогут сами установить самозапрет на входящие международные звонки. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Данная опция входит в пакет мер против мошенников. Сейчас проходит обсуждение поправок. Ну а ранее предлагалось вводить запрет входящих международных звонков по умолчанию, но от этого решили отказаться. Боярский уточнил, что снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативные и независимые расследования в отношении трагедии в Старобельске. Он выразил сожаление о гибели и ранениях людей. По его словам, виновных нужно

привлечь к ответственности. Ранее более 50 иностранных журналистов посетили Старобельск и увидели последствия удара боевиков Украины по колледжу с детьми. В делегацию вошли представители 18 государств, среди них США, Великобритания и Франция. Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию. Россия постарается успеть залить первый бетон в основании станции уже в этом десятилетии. Также страны договорились расширить сотрудничество в нефтяной сфере. Российский президент Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом конструктивного взаимодействия в международном сотрудничестве. Экипаж с российскими космонавтами и американским астронавтом отправится на МКС 14 июля. Старт проведут с космодрома Байконур. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он отметил, совместные полеты продолжаются, несмотря на сложную политическую обстановку. В целом, такая схема действует с 2022 года и позволяет НАСА сохранять представителя на российских кораблях «Союз», а Роскосмосу получать места на «Крю Дрэгон». Ну и сегодня в Каире состоится товарищеский матч сборной России с командой Египта. Начало игры запланировано на 21 час по московскому времени. Это первый из трех запланированных матчей в рамках стартовавшего сбора. Также россияне проведут два домашних матча 5 июня в Волгограде против сборной Буркина-Фасо и 9 числа в Калининграде против Тринидад и Тобаго. И о валюте на этот четверг: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Бритни Спирс на Ретро-ФМ с историей о разбитом сердце и желании вернуть возлюбленного. Песня, которая рассказывает о том, как одиночество убивает, что девушка понимает, что совершила ошибку, отпустив парня, и просит его вернуться. Это, кстати, дебютный хит Бритни Спирс, вышедший в 98-м году. Вполне возможно, более подробную историю написания этой песни когда-нибудь вы, друзья, узнаете из программы «Ю», которая выходит на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» поведает вам о том, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты и как зажигались музыкальные звезды. Не пропустите! Каждую субботу с 13 до 14 программа «Ю».
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 773300.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Кто-то хочет услышать, как бьется сердце любимого человека, как герой этой песни. Кому-то хотелось бы услышать шелест зарплатных денежных купюр. Кому-то уже просто хочется побыстрее насладиться летом. И наверняка каждому хотелось бы услышать в свой адрес какие-нибудь добрые, позитивные слова. Вот, собственно, и прекрасный повод провести следующий счастливый час в нашей дружной ретро-ФМовской компании. В Москве без 5:02. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного настроения.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: воды Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Всех счастливых людей и тех, кто только собирается обрести свое счастье, приглашает Феличита в Москве 14.00.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Министерство образования и науки Северной Осетии предупреждает о мошеннических схемах, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. В интернете появляются сайты и группы, где предлагают якобы ответы на экзамены и помощь при их сдаче. На деле такие ссылки могут вести к установке вредоносных программ, краже личных данных и денег. В ведомстве напоминают, что экзаменационные материалы строго защищены и недоступны заранее. Жителям республики рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные. Добавлю, основной период сдачи ЕГЭ стартует в понедельник, 1 июня, ОГЭ на следующий день, 2 июня. Северная Осетия вошла в число регионов-лидеров по приросту бизнеса в России за год. К такому выводу пришли банковские аналитики. В республике число юридических лиц увеличилось более чем на 3%. Также динамика зафиксирована в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Среди индивидуальных предпринимателей увеличение отмечено в Дагестане и республике Мариэл. При этом основная часть бизнеса по стране традиционно сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Жители Яравского района получат бесперебойное водоснабжение после завершения реконструкции группового водопровода. Об этом сообщает Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии. Необходимость ремонта возникла из-за изношенности действующих сетей. Работы ведут одновременно на двух участках. Уже проложено 23 километра трубопровода. Завершить модернизацию планируют к концу следующего года. Реконструкцию проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Сегодня день пограничника. Главное управление пограничной охраны было создано в 1918 году. 32 года назад День пограничных войск был официально утвержден правительством России. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил всех причастных к празднику. Он пожелал крепкого здоровья, успехов в непростом деле и благополучия в семье. Курс доллара на сегодня — 70 рублей 90 копеек. Курс евро — 82 рубля 72 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12.

0: Глядя на погоду, ту, что за окном, на термометр, который, как мне кажется, даже просится в студию погреться, и нам невольно хочется туда, откуда прилетел этот музыкальный привет. Итальянское трио Рики Повери задает тон нашей сегодняшней Филичте. А вот что вы нам уже написали, друзья. От Екатерины сообщение. Поздравляем нашу бусинку с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, жениха богатого и всего самого наилучшего. Ниночка, с днем рождения, твои девочки из канцелярии. СМС-ка из Ульяновской области. Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить заведующую гинекологическим отделением Центральной городской больницы Семенову Надежду Леонтьевну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долголетия, благополучия и хорошего настроения. Хотим, чтобы таких врачей было больше. От благодарных пациентов наилучшие пожелания. Добрый день, любимое радио. Передаю привет своей маме Виоле из города Омска. Ставь чайник, скоро буду дома, пишет Николай. Анна из Ярославля написала. Близкий друг поздравляет Айдара с днем пограничника. Оставайся всегда таким же мужественным, надежным, смелым. И пусть все это помогает тебе идти только вперед. Желаем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия. Присоединяюсь всем зеленым фуражкам. Привет и наилучшие пожелания.
1: Отправляйте смс на номер

0: Сентябрь, про который поют в этой песне «Земля, ветер, огонь», группа с таким названием. Месяц, конечно, хороший, но май априори должен быть лучше, как-никак. Лето впереди. Слушайте, мне кажется, наша музыкальная редакция что-то знает про погоду. Две подряд осенние песни прозвучали в Пеличите. Не значит ли это, что лета не будет? Нет, я в это не верю. Друзья, давайте сообща верить в хорошее, доброе, вечное и очень теплое, в меру жаркое лето. Ну и возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Прошу вас поздравить всех причастных с Днем Пограничника. Это те люди, которые самыми первыми встречают врага. Счастья, здоровья и всех благ им. С праздником! С Днем Пограничника от Евгения Федотова. Хочу поздравить брата Ивана с Днем Пограничника. Он сейчас как раз на границе стережет наш покой. Желаю ему здоровья и тихой службы. От младшей сестры Натальи из Жуковского. Здравствуйте! Хотим поздравить нашего папу и дедушку Виктора Алексеевича с Днем Пограничника, Екатерина и Карина из города Волгодонск. Только что сделали это. Далее привет, любимое радио, от всей души. Поздравляем пограничников всех поколений, особенно Кутявина Валентина Мефедьевича. Ему 87 лет, и он служил на двух границах 4 года. Желаю ему крепкого здоровья и всем мирного неба над головой. Ваш Мишаня Масленников, город Омутнинск, Кировская область.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Не то, что неплохо, а очень даже хорош плот у Юрия Лозы. У нас только хорошие песни звучат на Ретро-ФМ и самые лучшие приветственно-поздравительные речи. Вот они, друзья. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет моим любимым мужу Андрюшке, сыну Николаю. Пусть задуманные дела будут успешными. Люблю вас очень, Виола из Омска. От Германа сообщение. Наши пограничники молодцы. Дай бог всем вам, друзья, здоровья. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет швейному цеху и всем девчатам, кто там работает из Екатеринбурга. Привет от Юлии Шнейдер из Краснодара. Добрый день, Ретро-ФМ. Я бы хотел поздравить свою маму, воскресенскую Анастасию Валерьевну, с ее юбилеем. Я вспоминаю часто, как ребенком к рукам твоим щеку я прижимал, вдыхал аромат. Всегда быть рядом с тобой, родная мама, я мечтал. Хочу, чтобы ты жила подольше, мама. Об этом только Бога я молю. За все тебе спасибо, дорогая мамуля. Знай, я так тебя люблю. Твой сын Ярослав, город Калуга.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Кресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

Друзья, напомню, что это Феличита, это Ретро-ФМ. К вашим услугам смс-портал, короткий номер 5533, сообщение ваше должно начинаться со слова Ретро-ФМ, чтобы именно до нас оно долетело. Вот, собственно, и вижу еще парочку сообщений. Привет из Подольска. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем пограничника Степанова Алексея. От всей души желаю ему жизненной энергии, здоровья и удачи во всех делах. Елена Быстрова подписалась. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Сегодня день пограничника, а еще день пофигиста. Поздравьте, пожалуйста, с этими замечательными праздниками Орехову Наталью и Чеканову Марию из Ставрополя. Пусть они всегда будут на позитиве и не обращают на чужое мнение абсолютно никакого внимания. СМС-ка от Марии. Ну а далее к сообщениям из наших мессенджеров. Здравствуйте, хочу поздравить подругу из Нижнего Новгорода Галину Музурову. Галя, будь счастлива, пусть все задуманное сбудется, здоровье прибавляется, родные и близкие, чтобы всегда радовали. Лена из города Апшеронск. Передайте огромный привет моему любимому Филиппову Виталию. Солнце мое, скучаю по тебе очень. Целую всего. Анютка подписалась. Другая Анна из славного города Курск к нам с приветом, который передает своему папе

0: Владимиру Юркову. Желаю счастливого пути и хорошей погоды. Спасибо большое любимому Ретро-ФМ за отличное настроение. Вам спасибо, что проводите этот день вместе с нами.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

служба доставки приветов и поздравлений к вашим услугам, друзья, на Retro FM. А вот что вы нам еще прислали за последние несколько минут. Александр Шмелев пишет: «Прошу поздравить нашего папу, дедушку и любимого мужа Печейкина Юрия с Днем Пограничника. Он защищал границы на Дальнем Востоке. Конечно же, поздравляем. Далее. Привет, мое любимое радио. Передайте поздравления нашему папе, дедушке, любимому мужу. Поздравления с Днем Пограничника Цибулевскому Александру Викторовичу из города Ставрополь». Сообщение от Марины. Далее. Поздравляю Белякова Валерия из Пятигорска с днем рождения и 44-м в нашей жизни Днем Пограничника. Желаю ему отличного настроения, побольше улыбок, а самое главное – здоровья. Виталий из Прохладного, что в Кабардино-Балкарской Республике. Привет всем с Байкала! С праздником поздравляет Виктория! Добрый день, моя любимая Ретро-ФМ. Прошу вас поздравить с днем рождения моего сыночка Панова Сергея. Он сейчас за рулем. Желаю ему здоровья, любви и счастья в семейной жизни, пишет мама Нина из из города Тула. Далее Елена Канцелярия передает огромный привет и самые теплые поздравления нашим именинницам из канцелярии. Марине и Нине, вы умнички. Пусть в вашей жизни будет столько же радости, сколько бумаги в пачке. А все мечты сбываются так же быстро, как вы находите нужную скрепку. Снюхай!

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
3: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
2: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Немного экзотики южноамериканской, думаю, никому не помешает. А уж такой ритм только поможет, как минимум, немного взбодриться. Тем более, нас просили об этом. Добрый день, Ретро FM. Передаем привет нашей труженице Асеньке в город Армавир. Ждем ее дома. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песенку. Просили нас мама Екатерина и сынуля Елисей. Поставили, еще что-нибудь придумаем в этом плане. Взбодрим обязательно. Далее, Ретро FM, здравствуйте. Вы самое лучшее радио. Я Александр Шрёдер, живу с семьей в Германии. Сегодня у нас отпуск, и мы отдыхаем на нашем лучшем и самом большом Боденском озере. Прекрасная погода, прекрасный день. Хочу передать привет моей любимой жене Виктории, детишкам Адаму и Вирджинии, пожелать им и всем слушателям всего только хорошего. Благодарю вас за ваш труд. Спасибо большое, Александр, за теплые слова. Далее Евгения поздравляет своего дорогого мужа с Днем Пограничника. Желает, чтобы границы семьи охранялись с особой любовью и трепетом. Здоровья тебе, мой дорогой, привет из Уфы. Игоря Искевича и Павла Мартынюка из города Смоленск. С праздником, Днем Пограничника и всех пограничников Республики Беларусь. А также полоцкую мангруппу погранвойск. Парни, всем здоровья, желает Алексей Жданович. Олеся передает привет своему папе Владимиру. Даниэль передает привет своим коллегам Сергею Итальянцу, Джуниору Эдуардо и Тони. Далее хочу передать огромный привет моим одноклассникам, выпускникам 1977 года, школы номер 56 города Саратова от Ульяновой Юлии.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Под мадемуазель, поющую блюз, и Олега Орлова, зачитывающего последнее на сегодня сообщение, завершается Феличита. Сейчас приветов и поздравлений. Поздравляем нашу дочку Софочку с десятилетием. Расти здоровой, не ленись. Мама и папа из Волгограда нам написали. Поздравляю бухгалтерию Маркет в Ростове с предпоследним днем рабочей недели. Хорошего настроения вам. Уважаемый Ретро-ФМ, поздравьте Аверина Александра из города Волжского с днем пограничника. Сильный, смелый, отважный пограничник нас, бесстрашный. Ты достоин уважения, всех похвал и восхищения. И за ночи, что без сна благодарна вся страна. С твоим днем мы поздравляем, здоровья крепкого желаем. Всех пограничников с праздником. Спасибо огромное, Ретро-ФМ, от семьи Мищенко. Далее. Людмила поздравляет сына Антона Помендеева с днем пограничника. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть все твои мечты и желания сбываются. Привет, Ретро-ФМ из поселка Яя Кемеровской области, что в Кузбассе. Поздравьте, пожалуйста, моего папу и моего друга с днем пограничника. Просит Евгений. Поздравили! Привет передаю всей команде Ретро-ФМ. До того момента, как включила вас, засыпала на работе. Теперь бодренько. Это сообщение от Дарьи. Очень рад за вас. А у нас дальше, кстати, будет только бодрее. На этом все, друзья. Следующий счастливый час уже завтра. В это же время буду ждать вас, друзья, на волне Ретро-ФМ в столице без 5-2.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18. Кирова, 45. ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент». Барбашова, 7. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Если вы когда-нибудь были в лондонском аэропорту Хитроу, наверняка видели провокационную надпись «Лондон – столица мира». Вот, собственно, именно это обстоятельство и роднит коренных лондонцев с нью-йоркерами, жителями Нью-Йорка. Они, в свою очередь, уверены в том, что столица мира – именно их город. Englishman in New York Sting на Retro FM в 15.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни М. Данка и Глен Медерос.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется?
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18.10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: их любимый жанр называется «шуточками-прибауточками». Ну, собственно, так они всегда и поют. Это «Бонни в половине четвертого». На Ретро-ФМ с новостями Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россияне смогут заводить все же более 5 карт в одном банке, но их общее число не может превышать 20. Соответствующие поправки на этапе второго чтения внесены в новый пакет мер по противодействию мошенникам. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Также он добавил, красная кнопка для сообщения о мошенничестве появится не только на госуслугах, но и в мессенджере Макс и приложениях банков. Россия ограничит ввоз овощей и ягод из Армении. В частности, уже с 30 мая начнут пропадать армянские помидоры, огурцы, перец и клубника. Россельхознадзор вводит ограничения, они будут временные. В ведомстве объяснили, что решение было принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию. Ну а ранее в мае подобную меру ввели относительно цветов из Армении. Ставка не более 6% для российских ученых предложили запустить льготную ипотеку с инициативой выступили в Госдуме. В частности, предполагается, что новая программа будет доступна специалистам, имеющим учетную степень кандидата или доктора наук, а также исследователям, занятым в стратегически важных научных направлениях. Это привлечет молодежь в научную деятельность и будет способствовать удержанию ценных кадров. Владимир Путин отметил запуск линии беспилотного автомобильного грузового сообщения между Россией и Казахстаном. Он подчеркнул, государство сообща

занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров. Также на финальной стадии находится разработка мастер-плана совместного использования реки Иртыш. Этот трансграничный водный объект играет ключевую роль в жизнеобеспечении как Казахстана, так и России. 12-летним детям не место на работе. В частности, председатель комитета по защите семьи Нина Останина раскритиковала идею разрешить им трудиться. Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что можно поменять трудовое федеральное законодательство и предложила разрешить подработки 12-летним детям. Сейчас же в России, согласно закону, минимальный трудовой возраст 14 лет. Подростков могут допустить только к легкому труду и с письменного согласия родителей. И о валюте на этот четверг: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Retro FM. Завтра с 7 до 11 вас, как всегда, ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудит любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза — Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48Б. Звоните 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная «Стружка». 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Иногда каждый из нас чувствует себя бесполезным. Так вот, в этот момент, друзья, вспомните о том, что мы дышим, вырабатывая при этом углекислый газ, которым, в свою очередь, питаются растения. Так что дышим глубже под любимую музыку. Ретро-ФМ в Москве 15.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
6: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
3: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Москве 4 часа дня на Retro FM 3D CC Cage группы «Русский размер» и «Monotalking».
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до воскресенья 31 мая. По данным МЧС, в республике ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуации следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Реконструкцию моста через реку Лискен в Северной Осетии планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства республики. Новый пятипролетный мост длиной более 100 метров возводят на региональной дороге Владикавказ-Ордон-Чекала-Лискен-2. Он заменит старую переправу, которая эксплуатировалась более 50 лет. Сейчас специалисты продолжают монтаж балок пролетных строений. После завершения реконструкции будет обеспечен надежный выезд на федеральную трассу «Кавказ». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Алагире продолжается благоустройство городской каштановой аллеи на улице Ленина. Об этом сообщает администрация Алагирского района. На территории появятся новые скамейки и урны. Также специалисты уложат асфальтовое покрытие и установят поребрики. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Класс школы космонавтики имени Комаева признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса «Космический турнир». Об этом сообщает Министерство образования и науки Северной Осетии. За звание победителей соревновались более 100 классов со всей страны. Кроме того, Ариант Кокоев выиграл в номинации «Лучший ученик». Победители получили дипломы и ценные призы. Курс доллара на сегодня – 70 рублей 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, домой, конечно, рановато. Хотя думать об этом никто не запрещает. Правда же, друзья? 16. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Милен Фармер уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку с плюсом.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Уже в кино.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: слова.
1: Ну, самые хорошие слова будем вспоминать завтра. Кстати, завтра у Ретро-ФМ день рождения. Так что готовьте, друзья, ваши хорошие слова. Ну и мы, конечно, тоже приготовим. Половина пятого в Москве. На Ретро-ФМ с новостями Игорь Акулов. Вечер добрый.
2: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин и Касым Жомарт Акаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В документе подчеркнуто, что история двух стран складывалась в тесной взаимосвязи. Народы вместе проходили через испытания, добивались значимых свершений, и этот опыт стал основой взаимного уважения. Символично, что 65 лет назад с казахстанского космодрома Байконур стартовал Юрий Гагарин, совершив первый полет человека в космос. Лидеры отметили, что это достижение общее гордость. Гордость двух стран. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение принято до выработки алгоритма по обеспечению безопасности поставляемой продукции. Ограничения касаются продукции, происхождением и отправлением из Армении. О конкретных нарушениях, послуживших причиной, не сообщается. Ведомстве уточнили, что меры носят временный характер и будут действовать до наведения порядка в вопросах фитосанитарной безопасности. Россия не получала от стран Евросоюза предложений начать переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне он отмечал, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но только сейчас начала созревать для переговорного процесса. Идея назначить спецпосланника ЕС для контактов с Россией обсуждается с начала года. Также ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии

651 рубль, а за 55 и 60 чуть больше 37 тысяч. За 65 и 70 лет почти 45 тысяч рублей. В Ханты-Мансийском и Ямал-Ненецком округах суммы выше от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от юбилея. В Санкт-Петербурге за 75-летие брака можно получить 75 тысяч рублей, а в Хабаровском крае семьи со стажем 50 лет и более получают 25 тысяч. Эксперты считают, что опыт регионов, уже внедривших такие меры поддержки, было бы полезно распространить на другие субъекты России. В Румынии обнаружены золотые ожерелья бронзового века возрастом около 3000 лет. Клад нашли на изолированном холме у деревни Маргинеи. На глубине около 25 сантиметров искатель обнаружил железные колеса, под которыми находились три тяжелые золотые спирали, поначалу принятые за браслеты. Однако при изучении оказалось, что это шейные кольца, плотно свернутые для хранения. Помимо ожерелья в кладе находились два небольших топорика и бронзовый браслет. Предметы были тщательно уложены, вероятно, в контейнер, следы которого пока не найдены. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 70 рублей и 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: всегда начинаем ждать дорогих гостей заранее, друзья. Но они обязательно будут на этой неделе. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в это воскресенье, в последний, между прочим, майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза — Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Телеком. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Телеком. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: А от женщин можно ждать чего угодно. И, кстати, чем более угодно, тем дольше можно ждать. Ну, вот Сандра так и говорит, вернее, поэт, небеса подождут. А вечера четверга мы с вами уже дождались, друзья. 16:55 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Еще в 1998 году Мадонна поставила рекорд. 22 золотых сингла. Случай в мировой музыке небывалый. Ну и, собственно, только что на Ретро FM один из этих 22, Like a Prayer. Да, уже совсем скоро на Стони Эспозито, Иванушки Интернешнл и Хулио Иглесиас в Москве. 17 часов и 16 минут.
1: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Что произошло-то?
12: Ну, очень странная история.
13: Все именно то.
12: Чего?
13: Опаньки. Чем кажется.
11: Свидетели есть.
12: Версии нет.
13: Чувство правды.
14: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая. Новые серии.
12: Это не улики.
13: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
12: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
13: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом женщин.
13: На канале ТВ-центр.
15: Узнаешь много интересного.
16: Возрастное ограничение 16+.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Но если вам все по барабану, друзья, это еще не значит, что у вас есть музыкальные способности, чего не скажешь о Тони Эспозито, выдающемся перкуссионисте. Именно так среди музыкальных эстетов называются барабанщики. В Москве план 6-го с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана заявил, что Москва и Астана совместно работают в атомной сфере и внедрении искусственного интеллекта. В качестве примера сотрудничества в сфере цифровизации российский лидер привел линию беспилотного автомобильного грузового сообщения между странами. Россия также намерена не только участвовать в строительстве в Казахстане АЭС «Балхаш», но и помочь создать там целую отрасль мирного атома. По итогам переговоров было подписано 16 документов, включая совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Экспорт российской агропродукции в Китай за январь-апрель вырос почти на 40% до 4 миллионов тонн. При сохранении такой динамики годовой объем поставок может достичь исторического максимума. Первую тройку составили мороженое Минтай плюс 72%, а также сырое рапсовое масло и крабы плюс 33%. В поставках участвуют практически все регионы, но основной вклад традиционно вносят Южный, Сибирский и Дальневосточный округа. Правительство поручило Минтрансу, МВД и Минсельхозу к 2028 году совершенствовать техосмотр автомобилей, чтобы он лучше способствовал безопасности на дорогах. Сейчас прохождение ТО обязательно для легковых такси, грузовиков и автобусов. Владельцы легковых машин проходят техосмотр только при перерегистрации автомобилей старше 4 лет и при внесении изменений в конструкцию. В Москве установят более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков по 280 адресам, рассказали в ЦОДД. Больше всего таких знаков появится в Восточном и Западном административных округах, 6,4 тысячи соответственно. Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим числом полос, на участках с ограничением скорости до 60 км в час, а также в центре города. В организации дорожного движения отметили, что это сделает передвижение по городу более комфортным для пешеходов. И российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал на камеру лист бумаги с надписью «Мама, я надел шапку». Выход состоялся вчера вместе с Сергеем Микаевым и продлился 6 часов и 6 минут. Космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, также поработали с оборудованием по выращиванию полупроводниковых кристаллов и забрали контейнер с бактериями, семенами и ракообразными, которые провели в открытом космосе почти 5 лет. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Теперь, друзья, мы на Retro FM не только слушаем музыку, но еще и узнаем о наших любителях, любимых исполнителях еще больше, друзья. Теперь каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. В этом, на этой неделе, он расскажет нам про певицу Валерию. Не пропустите. Суббота с часу до двух дня. Программа «Ю» на Retro FM.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Молодым, как известно, везде у нас дорога. Правда, в каком состоянии наши дороги? Да, это, как говорится, уже второй вопрос. Молодые, красивые, свободные. Это, собственно, так они сами про себя поют. Бонни М на Ретро-ФМ в 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстр Инвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Вечер на Retro FM продолжит Blue System, Татьяна Овсиенко и Bad Boys Blue.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до воскресенья 31 мая. По данным МЧС, в республике ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Реконструкцию моста через реку Лискен в Северной Осетии планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства республики. Новый пятипролетный мост длиной более 100 метров возводят на региональной дороге Владикавказ-Ордон-Чекала-Лискен-2. Он заменит старую переправу, которая эксплуатировалась более 50 лет. Сейчас специалисты продолжают монтаж балок пролетных строений. После завершения реконструкции будет обеспечен надежный выезд на федеральную трассу «Кавказ». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Алагире продолжается благоустройство городской каштановой аллеи на улице Ленина. Об этом сообщает администрация Алагирского района. На территории появятся новые скамейки и урны. Также специалисты уложат асфальтовое покрытие и установят поребрики. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Класс школы космонавтики имени Комаева признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса «Космический турнир». Об этом сообщает Министерство образования и науки Северной Осетии. За звание победителей соревновались более 100 классов со всей страны. Кроме того, Ариант Кокоев выиграл в номинации «Лучший ученик». Победители получили дипломы и ценные призы. Курс доллара на сегодня – 70 рублей 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хочется шагнуть вперед, скорее уж туда, где лето, где отпуск, отпускные. Да, товарищи, деньги еще никто не отменял, как говорится, 18-17 столицы. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро FM Юрий Антонов, группа Rednecks и Сиси Кейч. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Что произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется?
9: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая. Новые серии.
7: Это не улики.
8: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом женщин.
8: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: Ну, вообще все правильно. Женщин надо и беречься, и беречь одновременно, друзья. И самое главное, друзья, женщину надо принимать такой, какая она есть, пока она не стала еще хуже. А в Москве уже половина седьмого. С новостями на Ретро ФМ, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Минтранс представил на общественное обсуждение законопроект, разрешающий оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Нововведение коснется только тех платных стоянок, где нет шлагбаумов или автоматических устройств фиксации на въезде и выезде. Оплатить можно будет в любой момент до истечения 24 часов с начала парковки. Законопроект также впервые на федеральном уровне вводит определение парковочной деятельности и формирует общие стандарты управления. Ко второму чтению законопроекта «Антифрод-2» внесена поправка, ограничивающая количество банковских карт у одного человека. Это не более 20 штук суммарно во всех банках. При этом все 20 карт можно открыть в одном банке. Из документа исключили норму о лимите в 5 карт на одну кредитную организацию. Единая система учета будет содержать сведения о номерах, видах и количестве карт у каждого клиента. Напомню, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала ограничить число карт 10, но регулятор прислушался к замечаниям, в том числе от многодетных семей. Новости московской медицины. Впервые в России проведена уникальная операция. Столичные врачи больницы имени Юдина спасли беременную женщину с редкой патологией аорты. По словам замэра Анастасии Раковой, хирурги в сжатые сроки провели высокотехнологичную гибридную операцию. Пациентка быстро восстановилась и родила здоровую девочку. Этот случай уникален для мировой практики. Успешные хирургические вмешательства такого рода во время беременности единичны. Суздаль стал самым дорогостоящим направлением для летнего отдыха в России. Ночью в городе Владимирской области в среднем стоит 9300 рублей. На втором месте горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии с аналогичной ценой. На третьем Осташков в Тверской области 9100 рублей. В топ-10 также вошли Зеленоградск в Калининградской области, несколько курортов Краснодарского края, Крыма, а также Карелия. При этом общий спрос на летние путешествия по стране снизился почти на 5%. И 99-летняя американская Полин Кэна попала в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, совершивший краудсерфинг. Это трюк на музыкальных площадках, при котором человек прыгает со сцены в толпу и перемещается над головами других зрителей. Рекорд был установлен на выступлении кантри-исполнителя в Техасе. Женщину передали над толпой под скандирование «Бабуля-бабуля». После получения сертификата рекордсменка воскликнула «Я величайшая всех времен». И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: утро, друзья. Это не только будильник, зарядка, завтрак, это еще и первые смены на Ретро FM. Каждое буднее утро для вас игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза — Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из Кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM Владикавказ» 54 11 00.

0: Как говорил один мой товарищ, лучше пусть утром будет стыдно, чем скучно вечером. Идея, мне кажется, хорошая, да и если выбрать в качестве увеселительного любимую музыку на Ретро FM, даже и краснеть на утро не придется, друзья. Это Stars on 45 на Ретро FM в 18.56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро FM с вами Илья Глебов.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
7: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
8: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM, Владикавказ, 54 11 00.

0: фирменное, слов не подобрать. Ну, слов не подобрать, это баса, так сказать, регулярное дежурное состояние души. Погода прекрасная, слов не подобрать. Погода плохая, слов не подобрать. Музыка чудесная, слов не подобрать. Это Ретро-ФМ через пару минут. Ванесса Паради, Леонид Агутин, Черри Лейн. Меня зовут Илья Глебов, 19:15 в Москве. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Уже в кино.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Что произошло-то?
16: Ну, очень странная история.
17: Все именно то.
16: Чего?
17: Опаньки. Чем кажется.
15: Свидетели есть.
16: Версии нет.
17: Чувство правды.
18: А что это вы тут вынюхиваете, а?
17: Так работа у меня такая. Новые серии.
16: Это не улики.
17: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
16: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
17: Вечерний детектив.
16: Пользуется таким успехом женщин.
17: На канале ТВ-центр.
19: Узнаешь много интересного.
20: Возрастное ограничение 16+.

0: Все как в песне Ванессы Паради. Самба, румба, ча-ча-ча, что захотите. Ну и еще об актуальном. Раз в час, прям обязательно. Девятнадцать тридцать в столице, на Ретро FM новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую всем. Добрый вечер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешнюю линию Армении в отношении России вряд ли можно назвать сбалансированной. Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана о кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений и видит парад деклараций со странами ЕС, которые хотят нанести России стратегическое поражение. При этом Захарова подчеркнула, что Россия по-прежнему считает армянский народ другом и союзником. Напомню, что ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что в случае вступления Армении в ЕС Россия не сможет поставлять ей газ по прежней цене. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития искусственного интеллекта практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть. По его словам, с помощью ИИ произойдет возврат к основам высшего образования, устной оценки и коммуникации. Никакая система не подготовит студента к вопросам преподавателей. Это все равно чувствуется, отметил министр. Ранее он говорил, что подходы к обучению нужно будет пересматривать ежегодно, так как новые студенты будут воспринимать искусственный интеллект как норму с самого рождения. Сергей Лавров 1 июня проведет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Главный вопрос – ход реализации госпрограммы добровольного переселения в Россию, а также работа Ассоциации юристов России с соотечественниками и подготовка к Всемирной тематической конференции в октябре. На следующий день, 2 июня, под председательством министра состоится заседание попечительского совета Фонда поддержки прав соотечественников. МИД рассчитывает, что его решения укрепят роль фонда как важного правозащитного механизма. В России за первые 5 месяцев этого года количество отмененных авиарейсов выросло почти в 4.5 раза по сравнению с прошлым годом, а число задержек увеличилось вдвое. Объем страховых выплат пассажирам вырос на 360%. На ситуацию повлияли аномальные снегопады, конфликт на Ближнем Востоке и почти ежедневные с мая ограничения работы аэропортов. В Минтрансе отметили, что авиакомпании стали гибче планировать расписание и чаще заранее отменять задерживаемые рейсы, уведомляя об этом пассажиров. И один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра по прозвищу Газ выставит на аукцион Сотбис. Это произойдет 14 июля в Нью-Йорке. Его предварительная оценка составляет 20-30 миллионов долларов. Останки возрастом 67 миллионов лет нашли на ранчо в Южной Дакоте. Раскопки продолжались 3 сезона. Скелет сохранился примерно на 63%, а длина собранного экземпляра около 11,5 метров, а высота почти 4. На части костей видны следы живых переломов и укусов. Перед торгами Газ покажут публике в Нью-Йорке с 1 по 14 июля. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро FM. С вами Илья Глебов. Всем отличного вечера.

0: 19.42 в столице, 28 мая, четверг на календаре, да, в последнее майское воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ традиционно шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на внезапные вопросы, которые присылают заранее слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то приславший вопрос может заработать приличную сумму денег. Итак, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер, угадайте, Валдис Пельш. Так что не пропустите, включайте Retro-FM в 13.00, и скучно точно не будет.
1: Retro-FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха – 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Bad Boys Blue и их танцевально-лирическая в любви признавательная. 19:56. В столице мы все ближе, друзья, к танцам. Ну а лирика, она, понимаете, всегда тут рядом на Red FM.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
9: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг 34».
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 20.00 в столице, майский вечер продолжается. Под музыку Ретро ФМ, Адриана Челентана, а студию Pet Shop Boys в самом начале.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до воскресенья 31 мая. По данным МЧС, в республике ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Реконструкцию моста через реку Лискен в Северной Осетии планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства республики. Новый пятипролетный мост длиной более 100 метров возводят на региональной дороге Владикавказ-Ордон-Чекала-Лискен-2. Он заменит старую переправу, которая эксплуатировалась более 50 лет. Сейчас специалисты продолжают монтаж балок пролетных строений. После завершения реконструкции будет обеспечен надежный выезд на федеральную трассу «Кавказ». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Алагире продолжается благоустройство городской каштановой аллеи на улице Ленина. Об этом сообщает администрация Алагирского района. На территории появятся новые скамейки и урны. Также специалисты уложат асфальтовое покрытие и установят поребрики. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Класс школы космонавтики имени Комаева признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса «Космический турнир». Об этом сообщает Министерство образования и науки Северной Осетии. За звание победителей соревновались более 100 классов со всей страны. Кроме того, Ариант Кокоев выиграл в номинации «Лучший ученик». Победители получили дипломы и ценные призы. Курс доллара на сегодня – 70 рублей 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12.

просто. И чего-то новенькое не заставит тебя долго ждать. Через пару минут на Ретро FM «Синяя птица», Монро. Меня зовут Илья Глебов, 2016 в Москве. Добрый вечер.

0: Ретро ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин предложил провести в России в следующем году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту. С такой инициативой он выступил на форуме ЕАЭС. Основные темы для обсуждения – развитие суверенных моделей искусственного интеллекта, формирование взаимосвязанной инфраструктуры, наращивание вычислительных мощностей объектов энергетики, а также адаптация технологий под локальные нужды. Глава государства рассчитывает, что такой формат укрепит сотрудничество стран-участниц Союза в цифровой сфере и поможет выработать общие подходы к регулированию. ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с обновлением комплексов обработки бюллетеней. Из-за санкций подрядчик не смог поставить новое поколение устройств. Специальная рабочая группа разрабатывает технологические решения, которые позволят не только заместить выпадающую функцию, но и создать новый удобный сервис. Он сохранит активное избирательное право граждан вне зависимости от того, где они голосуют. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, новый сервис будет максимально удобен для избирателей. В законопроект о регулировании криптовалют ко второму чтению добавили период охлаждения при выводе средств с депозитариев. Замдиректора Департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов отметил, что изменения затронули и модель хранения данных ФНС об адресах идентификаторах граждан. Это снижает риски информационной безопасности. Минфин рассчитывает, что документ пройдет второе и третье чтение до конца июля. Законопроект о налогообложении криптовалют планируют рассмотреть примерно в те же сроки. Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что предложение снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет требует серьезного и всестороннего обсуждения. Он подчеркнул, что нельзя допустить ни вреда здоровью ребенка, ни злоупотребления, ни неправильного толкования норм. В обсуждении, по его словам, должны участвовать представители профсоюзов, работодатели и правительства. Кроме того, необходимо привлечь родительское сообщество, депутатов общественной палаты и СПЧ. Сейчас трудовое законодательство позволяет работать до 14 лет лишь в отдельных случаях, например, при съемках фильма или творческих мероприятиях и только согласие органов опеки и родителей. И в Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям», во время которой волонтеры помогли перенести через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек. Это рекордное количество за все время проведения. Акция проходит в районе мелководья Сестрорецкого разлива с апреля до середины мая, когда амфибии направляются к воде для откладки икры. Участники устанавливают временную сетку, ловят жаб и лягушек, а затем переносят их через дорогу. Добровольцы работали каждый день в дождь и холод с раннего утра до позднего вечера и побили новый рекорд. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Группа Европа, их обратный отсчет. Ну, как всегда, предварительно что-то такое у нас происходит перед тем, как все самое танцевальное начинается. Считайте, что это такая вот разминка и предупреждение, что скоро будем танцевать. Ну, а буквально через 3 минуты Лайонел Ричи, Владимир Высоцкий и Байланда Байланда на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвест Уграл 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

0: Ричи, его песня, которая звучала в фильме «Белые ночи», фильме, в котором прекрасные танцы демонстрировал Михаил Барышников. Ну а дальше ваша очередь демонстрировать прекрасные танцы в собственном исполнении. С 9 до полуночи, как всегда, лучшая танц-музыка для вас в супер-миксе на вечеринке Retro FM. Начнем буквально через 5 минут. Меня зовут Илья Глебов. Hello.
1: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Летний кинотеатр.
2: Уличные камины во дворе.
1: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
2: Звоните 77-33-00.
1: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Ох уж этот Маура! Добрый вечер, говорит. Привет-привет, говорит. Намекает на приглашение на танец. Явно. Приглашаем на танец друг друга. 21:16 в столице. Самое время, собственно, это делать. Потому что лучшая танц-музыка здесь для вас. Аж до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся, друзья.

Парижу, по Парижу. Ничего против Парижа не имею, но ходим-ходим, это, пардон, муа. Что значит ходим? Танцуем-танцуем, это вот по-нашему. Лучшие песни для танцев в живом миксе на вечеринке Ретро FM 21.42 в Москве.

Это группа Бенглс и их рекомендация использовать походку египтянина при каждом удобном случае. Ну, например, когда в Кадиллак заходишь. Это, в общем, хорошее предложение. Но мы можем походку египтянина использовать в качестве танцев. Ну, потому что мы все сейчас используем в качестве танцев. Потому что у нас песни для танцев на вечеринке Ретро FM 21.56 в Москве. Двигаемся.

0: Hello, hello. Ну, это самое, что ни на есть база. Тот самый случай, когда арабески, судя по всему, еще вообще не знали, что с ней будет дальше происходить. И что они потом станут прям легендами диско и танцевальной музыки. 1977 год. И вот эти вот самые разговоры с этим мистером Monkey. 22:15 в Москве. Мы с вами танцуем под самую, что ни на есть, лучшую, любимую танцевальную музыку. Для вас на вечеринке RetroFM все, чтобы вы только плясали.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на RetroFM.

Этот самый уходящий поезд запустили аж в 1973 году. Группа Doobie Brothers постарались, и что характерно, поезд этот мчит вовсю до сих пор. Ну, в смысле, слышишь эту песню и хочется, как так сказать, что-то такое делать, выделывать, вытанцовывать. Вот когда хочется выделывать, вытанцовывать, это то, что надо. Это значит, мы продолжаем вечеринку Retro FM 22:42 в Москве.

So good, so good. Это Джеймс Браун и прямо классика, классика, классика, классиков. На все времена. Хочешь танцуй, а хочешь просто слушай и получай удовольствие, потому что Джеймс Браун говорит, что у него все в порядке. Надеюсь, что у нас с вами тоже все в порядке. По крайней мере, в танцевальном смысле. 23:42 в столице, вечеринка от RFM продолжается. До полуночи.

В том смысле, что, ну, как-то надо заканчивать. 23:56 в столице. Заканчиваем сегодняшние наши танцевальные мероприятия. Но это ничего, это завтра. Значит, что мы все вновь повторим. Потому что каждый день с 9 до полуночи лучшие песни для танцев для вас на вечеринке Retro FM. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Тимур Соколов. Встречайте его.

0: Love in the First Degree. И вновь высшая степень любви к музыке воссоединила нас, друзья. Этой ночью и до утра мы будем с вами наслаждаться лучшей музыкой проверенное время. Бананарама. Только что в ваших колонках. Далее здесь Ума Турман, Пупо и Стиви Вандер. А еще Тимур Сигалов у микрофона. Это я. Всем привет и доброй ночи.
1: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

Мадонна «Sweet Holiday» на Retro FM. В честь начала летних каникул у учителей и школьников, ну и хочется добавить, как в Яралаше, их родителей. 29 мая на календаре, и сегодня, да, будет вам известно, друзья, большой день у нас. Радиостанция Retro FM отмечает свой день рождения. Да, так что с праздником нас и вас, и всех, кто с нами. Праздновать будем всю ночь, весь день, да и все выходные тоже. В общем, ура, ура, еще раз ура. Без 20 час уже в столице. Далее здесь Рики Повери, Баба и Игорь Тальков.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже, там дышится легко.

Ну, прежде чем сказать, короткое лето или не короткое, нужно, чтобы лето это хотя бы наступило. А судя по тому, что происходит с погодой, в последнее время наступит скорее зима, чем лето, потому что май, ну, по крайней мере, его финал, превратился в настоящий ноябрь. А за ноябрем, как известно, идет декабрь. Ну, а дальше вы все знаете. Ладно, не будем сгущать краски. Лето впереди, даст бог, оно будет жарким и солнечным, а не пасмурным. И черно-белым, как песня Black or White от Майкла Джексона, которая у нас впереди.

So Lucky. Ее песни запоминаются с первых нот, ее голос очаровывает, а ее хиты знает весь мир. Кайли Минок накануне отметила свой день рождения, и мы ее, конечно же, поздравляем. Ну и ждем от нее новых суперхитов.

еще одна майская именинница. Почему еще одна? Да потому что Кайли Минок недавно поздравляли. И вот Сандра тоже о себе напомнила. Ну, а я напомню, друзья, что сегодня, 29 мая, день рождения отмечает Ретро-ФМ. И я, Тимур Соколов, с огромным удовольствием всех нас и всех вас поздравляю. Спасибо, что выбираете Ретро-ФМ. Ну, а мы, в свою очередь, обещаем вам дарить не просто музыку, а лучшую музыку, проверенную временем. С праздником! С днем рождения! Ретро-ФМ!

кардиологи утверждают, что нормальный пульс человека от 60 до 80 ударов в минуту. Но эти парни разгоняют его на порядок выше. Bad Boys Blue на Retro-FM. I wanna hear your heartbeat. Музыка, которая заставляет наши сердца биться чаще. Далее немного сбавим обороты. Послушаем «Ветер перемены» с фильмом «Мэри Поппинс». До свидания. 2:43. В столице. Всем доброй ночи.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Но опасная песня, хотя бы потому, что напевая ее, можно вызвать приступ ревности у своей любимой. Многие, кстати, считают, что оригинальную версию этой композиции исполнила Адриана Челентано, но это не так, потому что изначально впервые эту песню исполнила голландская группа Art Company. Собственно, ее мы с вами только что и слушали.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.